Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. Отправляюсь в дорогу. Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

не тянет на жизнь ролевая игра, в которую люди привыкли играть. Работа, случайные связи, квартирные.

0: что
1: со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни в твоей репортажик.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Привет всем, друзья! 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий, узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Биби Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

0: «Золотая коллекция» Неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Привет, друзья! В эфире
2: «Мир
3: неформатный»
2: радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

огонь. Ну что ты молчишь? Не молчи, растопи в сердце лед. Ну что ты молчишь? Не молчи, растопи в сердце лед.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. А группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системах. Сегодня четверг, значит, сегодня у нас программа «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас группа «Страна идиотов». Давайте расскажу сразу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, по-моему, она вторая сверху у нас. Общаемся в комментариях к теме. Итак, я все оттарабанил. Костик, здоровайся.
2: Вступаю в прямую свою деятельность. Всем привет, ребятки, здравствуйте. Программа «Без воды», четверг, 13 апреля у нас на дворе. И, как уже сказал Зухер, «Страна идиотов» у нас в гостях. Прежде чем мы начнем общение непосредственно с участниками коллектива, с участником коллектива, хотелось бы сказать, что освободился. И это всем музыкантам, кто загружал свои треки на неформатное радио, информация. На следующий четверг группа, которая должна была участвовать в программе «Без воды», к сожалению, не сможет в ней принять участие, поскольку они покидают родной берег и едут выступать в другой город. Я, как сам музыкант, как музыкант музыкантов, прекрасно понимаю, что в этом тупиковом положении лучше сделать так, чтобы группа могла выступить. Поэтому число свободно. Можете писать мне как в личку, так и свои заявки присылать. В общем, грузите треки, я буду просматривать. Кто напишет лично, буду, конечно, в отдельном порядке проглядывать эти группы. Следующий четверг будем искать новый коллектив для программы «Без воды». Ну а сегодня у нас коллектив «Страна идиотов». Привет!
3: Привет, привет!
2: В общем, ребят, хочу сказать, ну как, ребят, ты сегодня у нас в единственном числе, да, представляешь, да, ваш коллектив. Скажи, пожалуйста, я знаю так, что ваш коллектив, в принципе, существует еще с самого, образовался еще в далеком 94-м году.
1: Подожди, дорогой, как что? Зовут участника, слушай, давай поздороваемся, представимся.
2: Ну, ты давай.
3: Зачем так говоришь, да?
1: Да, как могу.
2: Представляйся всем, чтобы все знали, с кем они ведут беседу, кому задавать вопрос сегодня.
3: Представляюсь, Алексей Сиятелев, лидер группы «Страна идиотов», как бы говорится, ее основатель. Вот. Добро пожаловать.
1: Вот, теперь все по-человечески, теперь мы всех знаем. Вот теперь, Костик, начинай его пытать.
2: Да пытать особо, для начала мы не будем пытать, много вопросов задавать не будем, будет коротенький опросик, после которого мы познакомимся с музыкальным творчеством, а уже потом будем развивать тему дальше. Итак, Леш, в продолжение, опять же, разговора, я знаю то, что прочитал информацию о том, что вы образовались еще в далеком 94-м году.
3: Да, так есть.
2: Вот, собственно говоря, ваш коллектив появился в то время, когда достаточно сложно было не просто создать какой-то жанр, который будет интересовать молодежь, но это была достаточно такая высокая конкуренция. Не то, что сейчас, себя было гораздо труднее представить публике, гораздо труднее найти выступление. Как вы собрались, кто тебе в этом был помощником главным, с кем вы начали свое движение вперед?
3: Вообще начали движение мы свое вперед просто с Игорем Федоровичем Летовым, можно так сказать. Это как бы мой вдохновитель, вот, и он меня как бы вдохновил на написание песен, текстов и вообще в музыкальной теме.
2: Ну, в то время, вот когда вы создавались, почему именно выбрали данный стиль в музыке? Это было просто по душе, это было то, что действительно ложилось быстрее для вас?
3: Да, это было по душе, и это как бы нам близко и родно вообще. Как бы не попсу же играть, ё-моё, мы все люди взрослые.
2: Ну, да, согласен. И вопрос такой следующий опять назревает мне, перед тем, как мы услышим песню первую, чтобы поздороваться с людьми в музыкальном плане. Выбранный стиль вами тогда, сейчас соответствует тому стилю, который вы еще давным-давно выбрали?
3: Нет, сейчас немного стиль поменялся, более как бы лояльный стал.
2: Более спокойный. То есть вот эти вот лихие 90-е для вас, они как бы сменились на спокойствие некоторые?
3: Ну да, все меняется. Мы уже не. Сейчас не 90-е, и мы уже не ждем перемен, как говорится.
2: Логично. Значит, давай так, сейчас мы поставим композицию, чтобы с нами. Во-первых, хотелось бы сразу сказать тем, кто слушает неформатное радио, а неформатное радио у нас даже вот в данный момент уже на, вернее, на настоящее время слушают почти 18 тысяч людей. Огромная просьба, друзья, подключаемся к общению в эфире, задаем группе вопросы, ну, в частности, на данном этапе Алексею, может быть, кто-то из их коллектива еще присоединится к нам, хотя вряд ли. Задаем вопросы вас интересующие. Итак, первая, какая композиция будет у нас?
1: Первая у нас трек «Ночь» лежит в плейлисте. Вот, что-то, Леш, расскажешь или после трека поговорим?
3: Ну, я скажу «Ночь». Совершенно недавно песня, но сама песня была написана где-то лет 5 назад, 6. Вот только она, мы ее сделали, и как бы она только появилась. Обрела себя, можно сказать.
1: Ну и поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.10 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами сегодня в программе «Без воды» группа «Страна идиотов». И вот, услышав этот трек, я наконец-то вот обрел ясность. Леш, участвовал этот трек, по-моему, у нас где-то в 5+1, да?
1: Да, было что-то такое.
0: Да, вот я его услышал, сразу узнал, почему. Ты не обижайся, на самом деле очень много просто групп проходит. Mm-hmm. Поэтому у меня не откладываются в голове названия, а вот то, что мне понравилось, оно всегда в голове откладывается. И вот этот трек я вот могу точно сказать, что тогда он мне понравился, потому что я его запомнил. Вот.
1: Приятно, приятно.
0: Так что вот как-то так. Костик.
2: Я решил поступить по-хитрому, поскольку во время эфира крайне сложно сейчас как бы слышать композиции, поэтому на время включения композиции я сам начинаю слушать неформатное радио.
0: А, ты включаешь радио?
2: Да, я включаю радио и слушаю, внимательно слушаю. У меня вопрос вот первый, который нарисовался. Кстати, правильно делаю, буду делать так теперь всегда, если я не буду слышать музыки. Лёх, вопрос, знаешь, какого плана? Вот я просто плохо в наушниках услышал. Это дудки настоящие или прописанные были? Я не понял. Имеется в виду электронные.
1: Это настоящие трубы.
2: Ага.
1: Вот, в записи участвовал Петр Тихонов. Это участник многих проектов «Неприкасаемые».
2: Угу.
1: Вот. По-моему, Чиша компания. Ну, с Сукачевым. Он много где играл, очень известный человек.
2: Ну, у вас, в принципе, достаточно большая такая география в плане участия с различными коллективами, достаточно популярными. Кстати, Зухер, тебе к сведению, люди вот играли с Черным Лукичом, например.
1: Ну, да, мы очень хорошо были знакомы. Очень хорошо были знакомы. Очень там немало мы с ним дали концертов акустических. Вот, как бы он очень хорошо знаком даже с моей мамой. Вот, как бы был, ну, общались мы очень плотно, ну так, нормально.
2: В очередной раз подтверждает, как тесен все-таки мир, да, Зухер?
0: Ну, конечно, а как? Ну, вообще, музыкант — это такая тесная компашка. И, как правило, люди одного, как это называется, не уровня, а одного мышления. Мышление и видение. Они как-то всегда находят концы и пересекаются. Слушай, ну а Димка наложил на ваше творчество какой-то, я не знаю, вектор какой-то задал, или просто друзья и друзья?
1: Нет, мы просто друзья, просто как коллеги, друзья. Очень хорошие. Очень жаль, что он ушел. Я даже написал песню, как бы, когда он вот ушел, я через 2 дня написал хорошую песню. Ну, как бы мы вам ее сегодня не можем представить, не послали мы ее вам. Но, вот. Но было... я думаю, так называется «Памяти Дмитрия Кузьмина».
0: Вот.
1: Могут послушать.
0: Загружай на
2: не. Да, я думаю, послушай. Эта проблема тоже не такая большая, да, Зухер?
0: Да, это, конечно, это можно скачать сейчас прям просто где-то.
2: Вот, мы просто во время эфира, если получится, мы ее поставим. Ну ладно, это к отдельности. Все-таки сегодня мы говорим не о посторонней группе, а именно конкретно о вашем коллективе. В вашем коллективе, я вот, честно говоря, просто по той фотографии, которая сегодня у нас как логотип этой программы, видно, что у вас 4 человека. Это, я так понимаю, костяк, который сформировался достаточно недавно.
1: Да, недавно.
2: Вот.
1: Совершенно недавно, но у нас сейчас небольшие, как бы, 3 остались, небольшие проблемы с драмером.
2: А, ну, ударник, это нормально. Это все хорошо.
0: Костик сейчас начнет свою обычную волынку про то, что барабанщики где-то на одном сайте договариваются, в один день бросают своих музыкантов. Вот.
2: Да, да. Скажи, вот, ну, помимо драмера, а дудки с вами на концерты катаются, либо в данном этапе это уже прописано все?
1: Ну, и то катаются. Ну, у нас, понимаете, как бы есть и акустические концерты в основном, а есть электрические. Если там по программе есть труба, то, естественно, мы приглашаем гармонь, трубу, угу, тромбон.
2: То есть по заранее составленной программе уже, то потом, да, от этого пляшется.
0: Ну, а этими 21 века штучками не пользуйтесь. Просто я знаю, что многие музыканты возят с собой там ноутбук, втыкают его в пульт, и обычно барабанщик
1: за этим делом следит. А, нет, это, понимаете, это как-то скучно, неинтересно, и теряется весь кайф самой музыки, самого вообще вот, когда живые музыканты, вы представляете, это же как круто. Ну, поставил какую-нибудь хрень там, и вот она тебе пиликает. Это ж неинтересно, это скучно.
0: Нет, ну, да, ладно. Понятно, но бывает, бывает момент, давайте когда нет возможности. И как раз вот живой записанный музыкант, он бы как раз и выручил, нет?
1: Не пользуйтесь? Нет, все равно неинтересно.
0: Понятно.
2: Слушай, Леш, знаешь, какой вопрос у меня вот такой, только что родился буквально. А есть ли у вас сейчас в группе поддержки люди, когда они, те, которые заинтересовались вами еще тогда, в 94-95 годах, в 96-м, которые до сих пор вместе с вами на концертах радуются вашей музыке?
1: Да, есть, безусловно, и немало.
2: Просто я к чему говорю, к тому, что срок-то прошел немалый достаточно от момента вашего создания, того, как момент вы собрались, до настоящего времени, это 20 с лишним лет, достаточно большой период, и то есть остались настоящие верные слушатели, да, вашего коллектива.
1: Вы знаете, я вам скажу честно, мы как хорошее вино.
2: С годами крепче, и понятно.
1: Да. Просто это некоторые поиграли, развалились, ничего не получилось. Ну, надо как бы идти вперед, это наша жизнь.
2: Нет, это само собой. Я имею в виду сейчас как раз людей, те, которые вас именно слушают, поклонники.
1: Есть, конечно, есть.
2: И они до сих пор приходят на концерты при возможности.
1: И приходят на концерты по возможности, конечно.
2: То есть бывают такие посиделки, когда вы сели, а вот помнишь, 96-го на концерте мы вас слушали.
1: Да, именно так, вы угадали.
2: Все, это здорово, это самый большой кайф, который, наверное, любой музыкант готов услышать.
0: Ладно, предлагаю дальше послушать еще один трек. Называется он «Шинель». Судя по названию, я вижу, что он 17-го года, то есть свеженький трек, да?
1: Да, это свеженький, но песня старая и переляпанная, переделанная. Вообще, ее раньше играл сначала «Автоматические удовлетворители», тоже переделанные. Потом группа «Берримор» такая была, она тоже, ну, все, каждый, понимаете, как в «Простоквашино», каждый поставил свои слова, и, короче, получилось, даже «Хуй забей» ее играл, вот, играет до сих пор, только другими словами. Вот, как бы песня старая, но мы ее, как бы, взрастили, возобновили. Вот, и пустили. Пусть гуляет.
0: Ну и вот поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что присоединился. 21.19 на наших зеленых системных. А сегодня у нас в гостях группа «Страна идиотов». Вот. Костик, ты отключился там уже от радио?
1: Да, отключился, конечно, я уже прослушал.
0: Ну давай пытай дальше.
1: Во-первых, я понял одно, то, что эта песня тебе, скорее всего, тоже понравилась своей лаконичностью.
0: Ну, я вообще, я как всегда всем говорю, краткость сестра таланта.
1: Вот. То есть теперь уже вы... Знаешь, что мне вот обратил на что я внимание? То, что в данном случае панк-рок имеет внешний вид, наверное, более классического панк-рока, более такого доступного для слушателя, который не совсем понимает, что это за направление и стиль. Я думаю, что, Леш, вы как-то, может быть, это с возрастом приходит, потому что вначале, мне кажется, у вас все-таки было творчество, оно намного грубее и более такое
2: грубее. Ну,
1: что, вызов определенный.
2: Да, было грубее, там, как бы анархичней. Но, понимаете, я с годами понял, что у нас, как бы у группы «Страна идиотов», у меня, у нас нет стиля. Нет стиля. То, что в голову полезет, то и играем. Мы можем играть попсу. Некоторые говорят: вот, Алексей, вы играете попсу. Я говорю: да, а что?
1: Ну, а почему бы и нет?
2: А почему бы и нет? Да, почему бы не сыграть попсу? Если людям нравится, и если твоей душе нравится, это надо делать.
1: Ну, это как в сказке про трех братьев царевича, там, которые стрельнули в разные направления. Где подвезет, туда, собственно говоря, и почему бы и нет?
2: Да, вот. Почему бы и нет, верно.
1: Слушай, Леш, а прошло вот столько времени, ну, достаточно большое количество, что сказать, полжизни у кого-то вообще целая жизнь, кто-то вообще родился после создания вашей группы. Появились ли люди, те, которые, или, может быть, они в данный момент имеются, которые занимаются вашим творчеством, кто вам помогает в продвижении вашего творчества?
2: Ну, как бы все сами, потихонечку. Ну, есть такие люди, но они родились... как бы в мое время тоже.
1: Угу.
2: Вот, а то так...
1: Есть, то есть у них видение, в принципе, вещей тот самый, как и у вас тогда, грубо говоря, вы растете вместе.
2: Да, но сейчас молодежь-то другая. Если сейчас взять молодежь, им совсем другое нравится.
1: Ну, честно скажу, не всем. Я как человек, который играет в живом коллективе, как человек, который не гнушится заработками в сфере свадеб, банкетов и проведения различных мероприятий, скажу честно, что все больше и больше подходят люди просить песни, которые как раз вот в стиле, в вашем стиле. Это вот и Хой, и Цой, и то, что вы поете, и песни, которые даже группы я не знаю. Мне, вот мы слышали где-то там когда-то кто-то играл.
2: Ну а что сказать, только хорошо, это приятно, что есть такие люди, что помнят и чтут вообще творчество таких людей.
1: Ну вот Антон написал, что нельзя обойти вниманием, на баяне играл у вас Александр Сомов.
2: Вообще творчество таких людей.
1: Ну вот Антон написал, что нельзя обойти вниманием, на баяне играл у вас Александр Сомов, участник, да, в «Дуэльный табор».

0: дописать как бы пластинку, мы начали вот писать пластинку, в планах дописать пластинку. Вот сейчас появилось очень много новых вещей, как бы делаем большую-большую пластинку новых вещей. Вот, 7 мая у нас концерт, вот, панки в городе. Как бы еще не знаем, будем целым коллективом или в акустическом варианте.
1: Так, ну это здорово, только давай, коль мы эту тему затронули, скажи сразу, где, во сколько?
0: Это будет клуб «Дождь мажор» 19.00. Ну, «Дождь мажор», я не помню, как он часто называется. Там как-то его по-хитрому назвали, хрен выговоришь. Вот. Ну, «Дождь мажор», я думаю, знают все. Станция метро «Семеновская». Вот, его все знают.
1: Все, кто там бывал хоть раз, его знают.
0: Да, да, знают. И именно люди знают не как вот под новым названием, а знают как «Дождь мажор».
1: Вот ну новое название, по-моему, у нее «Биянг клуб».
0: Не прижилось, по-моему.
1: Вот это название «Биянг клуб» же, по-моему, они
0: называют. Да, да, ой, точно, «Биянг клуб». Оно, по-моему, не прижилось, и оно, по-моему, его надо выкинуть на помойку.
1: Ну, скорее всего, я почему вспомнил, потому что я все время «Дождь мажор», я слышал про это заведение, даже, нет, я там не бывал точно, но я знаю то, что, почему я вспомнил, потому что помнил название, это все время писали в кавычках, то есть для людей, которые действительно понимали, куда нужно идти, им писали специально «Дождь мажор».
2: Да, я вообще вот не понимаю смысл. То есть это
0: веселое заведение такое.
2: Заведение, которое все знают. То есть зачем менять название? Я вот этого.
0: Ну я думаю, там просто руководство сменилось. У меня такое мнение.
2: Да, и даже если сменилось руководство, как бы, ну, бренд раскрученный. Я бы назвал «Дождь мажор» одним словом.
1: Не двумя, ну тут, Зухер, тут, скорее всего, бабки. Пришли новые владельцы, мы покупаем с клуба. Да клуб забирайте, а название вот вам херс-два. И потом мне сказали, если хотите название забрать, ну давайте сверху там энную сумму денег, и вы оставите себе название. И сказали, да пошли вы в жопу, мы будем «Биян клуб». Вот и все. Там все просто.
0: Может, так оно и случилось.
1: Ладно. Бог с ним. Это мы узнали. Так, 7 мая, бывший «Дождь мажор», ныне «Биян клуб». То бишь, будь молодым. Ну, молодым у нас кто не хочет быть. Вот. Во сколько начало еще раз?
0: 19.00.
1: В общем, все гости столицы, все те, кто случайно, либо специально, целенаправленно окажется в этот момент где-то поблизости, забегайте.
0: Там будет для вас... «Панки в городе».
1: Да, «Панки в городе» для вас будет играть коллектив «Страна идиотов». Скажи, Леш, название это было... придумано в соответствии с эпохой, либо оно оставило актуальность до сих пор, как вы считаете?
0: Это просто с названием целая история, если вам интересно.
1: Так.
0: Просто раньше это был 93-й год. Угу. Вот. Мы как-то, одевались там по-другому немножко, там булавки, как вы знаете, там заклепки, ирокезы. Ну и едем с другом в автобусе. Вот, и заходит пьяный человек, просто на нас посмотрел и просто выпалил, говорит, просто «Страна идиотов». Вот, мы просто назывались «Идиоты». Ну, просто вот так вот название у нас было, «Идиоты». А просто человек зашел невменяемый и просто говорит, «Страна идиотов», на нас посмотрел. И мы вот с этого момента решили так назваться. Это 93-й год был. Просто некоторые люди, я хочу заметить, некоторые люди, когда слышат название «Страна идиотов», они как бы все на себя переводят, думают, вот почему мы «Страна идиотов». Это же утрировано все. Надо искать проблемы в себе проблемы. Если ты не идиот, то ты не идиот. А если ты идиот, на это ведешься, ты идиот.
1: Вот я на вору, как говорится, шапка горит.
0: Во, правильно.
1: Все ясно. Все соответственно эпохе.
2: Предлагаю дальше слушать музыку.
1: Согласен.
2: Следующий трек у нас называется «Беги». Поехали, ставим, слушаем. Вот, а у нас будет 2 минуточки, чтобы перекурить. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.30 на наших зеленых системных. Вы слушаете программу «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас группа «Страна идиотов». Вот, и мы продолжаем общение. Еще полчасика у нас есть. Костик?
1: Да, я на месте.
0: Ты живой?
1: Во-первых, хотелось бы сказать, ну, это, наверное, более классическое уже исполнение ваше, да? Как оно есть. Леш.
2: Ну да.
1: Это, наверное,
2: это вы имеете песню «Беги», да?
1: Да. Я просто говорю, я параллельно слушаю на проигрывателе. Здесь уже мало там, ну как мало, вообще нету труп, вообще нет ни баянов, просто чисто на отрыв души.
2: Так оно и есть. Довольно сложная песня. Спасибо, кстати, Евгению Воротынцеву вот за аранжировку.
1: Слушай, Лёш, мы всех благодарим. Ничего, это хорошо. Всех мы хвалим, расхваливаем. Ты знаешь, слушай, скажи нам, вот представь, коль мы так всем удивляем внимание, участники твоего коллектива, как кого зовут, кто на чем играет?
2: Евгений Воротынцев, гитара.
1: Угу.
2: Вот, Фил Баранов, бас. Я вокал. Вот, барабанщик сейчас пока нет. По поиске.
1: Понятно. Слушай, вот вопрос мне какой нарисовался. Я пока интересовался вашим творчеством, опять же, нарвался. У вас есть вообще человек, который занимается вашим творчеством в плане преподнесения, какие-то там делая какие-то вот интересные фотографии? Просто мне понравилось, что как вы поздравили дам с 8 марта. У вас там есть такая замечательная картинка.
2: А, Евгений Воротынцев выкладывает, делает. Мне просто... Я этим не занимаюсь.
1: Там, в общем...
2: Как бы Светлана Дерюгина, опять же, занимается.
1: Угу. Там просто кто желает посмотреть, ребят, зайдите в группу «Страны идиотов», посмотрите, как были поздравлены женщины. Я считаю, что это достаточно креативно и здорово. Просто люди правильно подобрали необходимые вещи друг другу, чтобы действительно по-настоящему поздравить дам. И, в принципе, ожидаемо, наверное, больше от страны, что нам страна готовит после этого праздника.
2: Вы вот, по поводу песни «Космос», наверное, да?
1: «Космос» был, по-моему, до этой картинки, а вот после «Космоса» ниже был как раз вот этот вот замечательный рисунок поздравления с 8 марта. Там такой...
2: А, я просто не видел, я не заходил еще сегодня в группу. Я не видел еще просто. Надо зайти посмотреть.
1: Замечательно было поздравление. Мне оно очень понравилось. У нас, коль народ не пишет, мы общаемся сами. Ребята, еще раз напоминаю, что сегодня у нас очень много, достаточно обильное количество слушателей. С одной стороны, это даже приятно, что людям даже, в принципе, не нужно ничего спрашивать. Их устраивает целиком и полностью эфир. Они слушают, я уверен, очень многим нравится. Очень многих заинтересует ваше творчество. Что изменилось в вашем творчестве с момента создания и до настоящего времени? Я имею в виду в плане оформления музыки, качества музыки.
2: Ну, изменилось качество музыки, это во-первых. Во-вторых, стали серьезнее подходить, как бы я стал серьезнее подходить к написанию текстов. Вот, ну, естественно, стилистика изменилась немножко. Более стала профессиональнее, восприимчивой для обычного, можно сказать, народа даже. Потому что раньше обычный человек, как бы даже не имеющий отношения ни к панк-музыке, ни к рок-музыке. Просто он не мог это послушать. У него давило уши сразу. Они вылетали сразу, уши. От текстов, от музыки, если так можно было назвать, музыка. Вот. Ну, в каком-то плане был панк-рок.
1: Это
2: вот,
1: здорово.
2: А сейчас, может, человек, даже вот люди, которые не имеют, опять же, повторюсь, отношения к музыке, они слушают и им нравится. Я думаю, это успех.
1: Да.
0: Я добрался наконец-то до картинки.
1: Мы сидим. Ну, согласись, да, звучит?
0: Ржем, да.
1: Это здорово. И смотрится, и поздравление, собственно говоря, намекает на весь этот праздник. Леш, у меня, знаешь, какого плана вопрос у тебя? Как ты сам считаешь, почему сейчас гораздо проще выпускать на общественное видение людей с большой грудью и попой, нежели заняться людьми, которые рубят там правду матку музыкальную?
2: Ну, я думаю, это выгоднее просто.
1: То есть бабки?
2: Да, конечно, бабки. Сейчас все завязано на бабках. Раньше была идея какая-то, а сейчас просто бабки голые, и все. Где больше бабок, там и мы. Вот и все.
1: Ну, а это не может быть, допустим, как ты думаешь, связано с тем, что сидят такие киты, которые просто-напросто не заинтересованы в том, чтобы их творчество подвигали молодые коллективы, у которых шансов на это, я считаю, гораздо больше уже.
2: Конкуренция.
1: Опять же. Определенная.
2: Ну, конечно, просто... Ой, как тут говорили про эту мадам, как ее зовут-то, ну, Ткачева, не моя. Вот, говорили про нее, что она как жук навозный села, короче, на весь шоу-бизнес, короче, никого никуда не пускает. Но я думаю, я согласен с этими людьми, кто это сказал. Просто она как пруд, понимаете, все опутала. Вот, все опутала и сидит. Вот даже уже люди пишут, да надоели ваши огоньки и поздравления Пугачевой, говорит. Дайте что-нибудь, дайте свежую кровь. Ну, не пускают ведь. Не дают. Душат. Все равно душат. Цензуры и прочим.
1: Ну, грубо говоря, это просто соблюдение определенной бизнес-этики.
0: Мне кажется, пока у нас Алла Борисовна не почит в БОЗе, у нас в России музыка развиваться не скоро будет. Потому как эта хунта захватила все.
1: Вот. Не, ну при этом давайте все-таки долгих лет здоровья пожелаем.
0: Дай бог ей здоровья.
1: Рок-музыке желать говна людям.
0: Хотелось бы, чтобы лыжню уже она освободила, конечно.
2: Дорогу да, молодым.
1: Как может биатлонист с ружьем за спиной, да, прийти вторым? Ну ладно, все, я думаю, всему свое время, когда-то еще пройдет, может быть, совсем немножко времени, может быть, чуть больше, но все-таки все это вырвется наружу. Леш, в твоем творчестве то, которое ты пишешь, пишешь ты тексты сам?
2: Да.
1: То есть, что вот в тебе крутится в голове, в какую ситуацию ты попадаешь? Потому что вот пока то, что я слушаю, они, в принципе, все позитивные. Обычно говорят как? То есть, творчество человека, оно связано с определенным душевным состоянием. А вот здесь я слышу в основном такие мажорные ноты, мажорные переливы, что и добавление новых... То есть, у тебя постоянно какой-то прилив силы идет. Откуда ты его берешь?
2: Я не могу это сказать. Я сам не знаю. Просто приходит как-то, сажусь, просто сижу дома, в автобусе еду, или в метро, или в машине, или там. Просто приходит вдохновение, и ты начинаешь писать. И порой сам потом удивляешься, это я мог написать. Это просто определенный луч неба.
1: Прозрение, да?
2: Слушай, да,
1: я просто и все, и открою секрет. Писать. Открою секрет нашим слушателям. Пока вы слушаете музыку в исполнении группы «Страна идиотов», за кадром Леха продолжает петь. Он продолжает петь, наслаждаться обстановкой, видимо, которая у него в данный момент вокруг него складывается, что не может не порадовать. Сейчас, в данный момент, человек, который присутствует в вашем коллективе, это костяк, ничего нового вносить он не собирается. Сколько он уже существует?
2: Он существует 2 года. Вот этот, именно вот этот состав существует 2 года с гитаристом, и даже уже 3-4 mm-hmm. даже 4. Вот. И как бы ничего изменить их пока не хотим носить. Просто вот ищем сейчас драмера.
1: Ну, я говорю, не буду я возвращаться к этой теме, я ее слишком много развиваю по поводу драмера.
0: Это больная тема всех музыкантов, я думаю, не только в России,
1: да, почему?
0: А во всем мире.
2: Дайте драмера, на!
0: Они почему-то в определенный момент просто собирают манатки и съебываются.
2: Да, именно так. Все, я, блядь, пошел.
0: Это какой-то непонятный вообще... Не знаю,
1: я предлагаю всем группам скинуться информацией и прикинуть, в какое приблизительно время все драмеры из групп уходят. Может, они косяком летят потом куда-то?
0: Они на юг. Или с косяком.
1: Да. Ладно, не откладывай. Ну, это всякое бывает. Не откладывай в долгий ящик следующую нашу. Что у нас дальше за композиция?
0: Дорога в рассвет.
2: О, отличная композиция вообще. Просто.
1: Ну, расскажи, Лех, не томи.
2: Самому нравится. Это как-то вышел я на самую утреннюю электричку. Была весна, май, вставало солнце. Вот. Блестели рельсы. Вот. И мне прям навеяло «Дорога в рассвет». И родилась эта песня.
0: Ну и поехали, слушаем.

0: Итак, друзья,
1: да.
0: Еще раз добрый вечер всем. 21.43 на наших зеленых системных. Леха тут у нас. Костик.
2: Так точно.
0: Костик тут, все на месте. Сегодня у нас в гостях группа «Страна идиотов». Вот, вы слушаете программу «Без воды». Еще целых 15 минут мы будем с вами. Поэтому давайте интенсивно, если у кого-то есть какие-то... Я же молчу, надо же было рассказать, наверное, всем, как связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. А во-вторых, у нас есть эфирный чат, который находится во ВКонтакте. Находите там эфирный чат Зухера, тема заведена. А вторая сверху она. Да, вторая сверху. Общаемся в комментариях к теме. Костик.
2: Да, я здесь, продолжаем наш эфир. Итак, «Страна идиотов», Алексей у нас сегодня на связи, лидер и создатель этого замечательного коллектива. Леш, знаешь, я вот слушаю уже который трек подряд. Ну, во-первых, огромная просьба к вам или тем людям, которые занимаются вашим творчеством, продвижением, кто-то параллельно засовывает треки, огромная просьба, чтобы побольше, по крайней мере, на неформатное радио загружали треков. Не всегда бывает такое. У меня сколько раз такое было, когда один трек, который...
3: Учтем.
2: Да, огромное количество было случаев, когда трек, который загрузила группа, мне безумно понравился, но когда я начинаю искать, что, допустим, пригласить или пообщаться, остальное творчество у меня, ну, вообще никак. То есть какой-то такой светлый выстрел и в темном царстве. Здесь же мне все нравится. И как бы... стопориться вам на этом ни в коем случае нельзя, поэтому грузить как можно больше треков. Вариантов масса, хорошо, людей много слушают. Да, давайте, не останавливаться на достигнутом. И второй вопрос, который у меня возник, пока я слушаю песню. Вот за это время, что вы играете, поменялось много людей. Те люди, которые сейчас участвуют в вашем коллективе, кто вообще у вас каким образом связан в профессиональном плане с музыкой? Я имею в виду образование.
3: Я думаю, только басист. У него есть образование. Вот.
2: Остальные у вас, в принципе,
3: гитаристы, все... Нет, все как бы самопальцы.
2: Ну, это еще раз подтверждает, насколько все это у вас развит, насколько уже интерес к собственному творчеству у вас прозрел, что вы действительно выросли до высокого уровня, на мой взгляд, опять же. И если не секрет, для всех присутствующих сейчас у нас на волнах, где вы пишетесь вообще?
3: Мы пишемся у Сереги Лазаря, на Moscow Sound. Всегда там писались, как бы нам очень нравится. Это мы первый альбом там записали аж... Я записал в 98-м году. Ой, не 98-м, вру. В 2000-м. Мы записали там пластинку у него и как бы так и начали сотрудничать вместе.
2: Леш, а что сейчас сложнее? Найти живое выступление в каком-то клубе или же найти квартирник, где небольшое количество людей, но уже под акустик?
3: А я думаю, ни то, ни это не сложно.
2: Ну, лично вот для вашего коллектива у вас все впополам идет? Вы и там участвуете?
3: Да, я как бы и квартирники делаю, и делаем электрические концерты. Вот. Ну, я думаю... Сейчас с клубом, ну, чтобы сделать в клубе концерт, ничего сложного в этом нету. Так же, как и сделать квартирник. Нет ничего сложного. Просто сложность, ну, как бы, в том, чтобы нагнать определенного народу. Вот.
2: А тебе проще самому по состоянию души, где играть, на сцене, в клубе, либо же, когда на тебя смотрят, вот они здесь люди, нету всех этих подзвучек, нет ничего такого сильного, именно вот ты один на один с людьми, что для тебя по душе интереснее?
3: Я и так люблю, ну, конечно, больше акустику квартирную, там как-то, как... как-то
2: по-настоящему, можно
3: сказать, теплее, там теплее, атмосфера и вообще...
2: А квартирники у вас в прямом смысле квартирники, либо вы их организуете в каких-то просто небольших заведениях?
3: Нет, в прямом смысле квартирники.
2: То есть собираетесь, пивко, веселое настроение?
0: После 10 милиции наряд.
3: Да, собираемся, играем.
0: С нарядом милиции разгоняли когда-нибудь, нет?
3: Нет, не было. Все тихо, спокойно, да, как бы в рамках закона до 11 часов. Поиграли, разошлись, все как бы нормально.
2: Да, что ты спрашиваешь, там милиция тоже сидит, они же знают, до скольки можно. Они приходят в квартиру, и мы говорим, да, пожалуйста. Ну, смотрите, мы в 11 уходим, да, мы тоже, ну, все,
3: да,
2: нормально.
3: Да, можно послушать, да.
2: На секунду. А вообще, посредством, вот вы зарабатываете только музыкой, в чем я очень сильно сомневаюсь, либо, ну опять же, я обязан задать вопрос, как сам музыкант, либо же у вас есть основные заработки, а это вы все-таки, где вы можете открыть свою душу людям?
3: Ну, есть основной заработок. Я как бы еще и играю в кино, вот, как бы у меня и там заработок. Как бы везде понемногу у меня получается. Основной, вот даже как. Другие ребята работают все, как бы, ну, я тоже работаю, но еще и в кино.
2: У нас просто в гостях была группа «Гранитный цех» как-то, один или двое участников, которого работают на кладбище. То есть, как бы тут у них и название... Да, да, да. И название, и профессия соответствуют, в принципе, группе. Я так понимаю, что у них, не отвлекаясь от производства, прямо там можно было начинать концерт делать. Такие не квартирники, могильники. Ну, ладно, не отвлекаясь от них, от вас, вернее, вернемся все-таки к вашему творчеству. Следующая песня у нас называется как, Зухер?
0: «За что воюем?»
2: «За что воюем?»
3: Это очень старая песня, я хотел бы про нее сказать. Угу. Большое спасибо за эту песню. Я хочу сказать Владимиру Маяковскому, если кто читал. Это слова Маяковского. Просто я как-то залез в книжку с Маяковским и положил это все на музыку. Вот так вот я и сделал. Песня очень стала популярной и очень многим сейчас нравится до сих пор. Песня написана в 1992 году.
0: Очень-очень древняя песня. Ставим, слушаем,
3: поехали. Очень древний, 92-й год.
2: Поехали. Это просто говорит в очередной раз о том, что даже с тех древних времен по настоящее время ни черта у нас в основном не изменилось.
3: Точно.
2: Ну давай слушать.

0: Итак, друзья, 21.52 на наших зеленых системных. Буквально чуть-чуть у нас осталось времени. Нарисовался вот у нас Женя Воротынцев в эфирном чате. Говорит, блин, опоздал на эфир. Ну ничего, Женек, успел. Вот хоть под финал, но успел. Вот, я так понял, ты гитарист, да? Леха.
1: Да, я здесь.
0: Жень, говорю, нарисовался, Воротынцев, это гитарист.
1: Хотел вернуться, вот говорили. Говорили, кто где работает, там на кладбище работают, там, да? А наши мэтры тоже работали, ведь кто кочегаром, кто дворником.
0: Да. Так ведь это хорошо.
1: Да, это же отлично.
0: Когда ты пришел с работы, там, грубо говоря, с кладбища, вот, и разгрузился на репетиции, мне кажется, это самое оно.
1: Потому это что замечательно.
0: Круглосуточно заниматься музыкой, все равно с ума сойдешь. Начнется лень и пропадет острота,
1: да, мысли. Замыливание.
0: Да. Вот. Леш, вопрос я такой многим музыкантам задаю, и тебе тоже задам. Вот есть, грубо говоря, у любого исполнителя тетрадка, в которую он пишет свои тексты, свои мысли, и потом или откладывает на полочку, или пускает в жизнь. Вот у тебя процент, баланс какой? Какой между этим? То есть на полке много материала лежит, или у тебя все идет в жизнь?
1: Практически все. Ну, я еще пишу прозу просто еще. Вот. Стихи, прозу. Как бы просто вот. Вот. Ну, я думаю, что процентов 30 еще лежит. Еще есть запасники. Просто лежат на полочке.
0: Но ты их как-то рассчитываешь?
1: Конечно, я рассчитываю стрельнуть. Их реализовать. Все это. Вот, вообще хочу издать книжку. Вот. У меня вот такая вот хорошая мысль.
0: Ой, ты знаешь, я к этому вопросу каждые 3 года возвращаюсь, думаю, начну писать мемуары.
1: Давайте сделаем книжку.
0: Да, давайте мы напишем журнал хотя бы для начала, памятку. Памятку музыкантов. Вот, и как-то все это дело у меня на первых 2 сигаретах заканчивается, и думаю, не, в пизду, подожду до старости, и уже тогда может быть.
1: Нет, тут все-таки надо уже делать, просто очень много текстов, стихов, прозы, и это все лежит в 3-5 тетрадях, это все надо сделать. Вот. И как бы это у меня очень задача такая стоит, такая серьезная, чтобы это все сделать, чтобы это все не ушло в тлен.
0: Ну, дай бог, чтобы у тебя получилось. Ладно, Леш, смотри, у нас осталось 5 минуточек, одна песня, и вот что-то вот может хочется тебе людям сказать обязательно. Давай такой крик души.
1: Люди, приходите на концерты и будьте счастливы.
0: Вот, с вами так-то была так. С вами была группа
1: «Страна идиотов».
0: Вот. Всем удачи, друзья, всем любви, счастья. Костик. Костик.
1: Все на концерты страны.
2: Во-первых, еще раз напомню, что 7 мая в клубе, чье название... Да, 7 в 19.00 в клубе под названием... ныне он называется... Биянг, ну там, в общем, будь молодым. Вот, а в прошлом его название было, как уже Алексей говорил, Алексей, напомни всем.
1: Тоже то, что... мажор, все знают. Вот. Будет очень много интересного народа. Очень много музыкантов, и будет все круто и интересно. Так что все приходите, нажремся.
0: Обязательно.
2: Вот. Вот последнее ты сделал самую лучшую рекламу этому выступлению. Я думаю, что народ подтянется. И от себя лично хочу сказать то, что еще раз напоминаю всем музыкантам, всем группам, то, что следующий четверг у нас абсолютно случайно освободился. Если есть у вас желание участвовать в программе «Без воды», шлите ваши заявочки, мы будем их рассматривать и уже выбирать, кто будет далее. Ну, а потом вы дождетесь моего звонка. Сейчас у нас звучит какая композиция на экране?
0: Я не
2: уже?
0: Скажу, какая у нас композиция, потому что какие-то крикозябры у меня в плейлисте. Вот, сейчас будет звучать что-то от группы «Страна идиотов» длиной 3 минуты 12 секунд. Вот, друзья, всем спасибо.
1: Дайте отгадаю.
0: Давай, отгадай.
1: Блин, а у меня тут не одна 3.12, у меня
0: вот
1: тут несколько.
0: Не угадаешь. Ладно, будем надеяться, что Она всем понравится.
2: Плодовит и серьезен.
0: Плодовит и серьезен, да.
1: А, я понял, какая это песня. Это песня, наверное, «Небо».
0: Вот, скорее всего, да, «Небо» у нас не было еще сегодня.
1: Это акустическая. А, Степ, тоже замечательная вещь. Всем просьба послушать.
0: Вот, все, после этой песни в эфире появится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Услышимся теперь со мной в среду, в следующую, а со мной и Костиком в следующий четверг через неделю. Вот, всем
1: спасибо,
0: пока.
1: Спасибо, ребят.
0: Всем счастливо.
3: Небо как снег.

тихо-тихо засыпает. Снегом город серый

это тайны. Стрелки тикают и странно, в них есть место и для меня. Пора, пора смотреть наверх.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу. Эдвард и Алекс Ван Хален позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Билборд. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года, песенку «Jump», песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

За окном носит ветер небесную шерсть. Ты с работы сбежала без четверти шесть. Надоели тусовки, домой да поесть. И схлопнулся вечер до комнаты, книги и чашки. И не надо спешить, ведь сказка не быстро, и тянется нить, и самое время драконов ловить.

Драконы имеют могучую стать. Драконы страшны, как ядрить твою мать. Так, может быть, смог бы один напугать мальчишку бесстыжего, что не звонит и не пишет. Как-то пусто вокруг.

И к звездам уносится мыльный пузырь, и в чашке заварен ядреный имбирь. Китайский фонарик насажен на штырь, ловушка расставлена, можно ждать без опаски. Но сбывается сон, и приходит мальчишка, и видно влюблен, а на твой подоконник садится дракон. И что теперь делать?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето

власть в моде. В моем городе дружба, любовь.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

придется веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системах. Сегодня среда, значит, сегодня у нас очередной неформатный миксер в эфире. Коляновна, здоровайся.
2: Всем добрый вечер.
1: Вот, ну, нарисовались мы. Давайте я сразу расскажу, как с нами общаться, кто у нас первый раз сегодня в гости зашел. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кому удобнее общаться в WhatsApp, есть у нас такая штука. +7 902 75 30 59. Вот. Сразу. Ух, смотрю, уже тут народу понабралось. Давайте уже с вами поздороваемся со всеми. Антоха, привет. Свела Морфея, привет. Леха Польский, здорово. Группа Дарвин здесь, кстати, косяк за вами, ребятушки. Пашка Павлов, привет. Олег, дружище, здравствуй. Кто тут у нас еще? 23-я планета. Всем составом здесь привет вам. Ну и группа Фильм тоже привет. Итак, друзья, прошлая программа неформатного миксера была, скажем так, под знаком синьки. Вот, поэтому не рассказал я про победителей. Сегодня вот я специально перед эфиром залез на сайт, начал шерстить голосовалки и рассказываю. Короче, по результатам программы 24 января у нас победителями получилась группа «Интерсект». И ништяками беру я 23-ю планету и ласты. Вот, соответственно, у нас «Интерсект» получает на баланс штукарь неформатных рублей. По прошлому эфиру группа «Дарвин» могла бы быть первой. Могла бы быть первой, если бы так не косячила. Вот, посмотрел я, большинство голосов у нас у группы «Дарвин» были из Африки, из Америки.
2: Может, у него там знакомые.
1: Из Швеции.
2: У меня в Германии есть.
1: Вот. И я просто советую группе «Дарвин» срочно ехать в заграничные, да, гастроли. У вас там очень много почитателей. Я думаю, вы там бабла поднимете. Поднимите баблишко, делитесь с нами. Соответственно, за 31 число у нас победители группа «Юнгайр». То есть им штукарь кидаем на баланс. Ну и, соответственно, они у нас попадают в ротацию. В ништяки забираем «Редбери» и «Кулай». Вот, как бы все рассказал. Вот, теперь что касаемо сегодняшнего эфира. Рассказываю, что у нас сегодня произошло. Вернее, произошло все давно. Тут мне посчастливилось поучаствовать журистом в одном конкурсе. Вот. И после этого ребята много нагрузили оттуда треков. И решил я вот эти все треки взять в сегодняшний эфир. Плюс, так как их не набиралось на комплект, я взял несколько треков свежезагруженных. Ну и роботу чуть-чуть там все-таки тоже пришлось поработать. Там 2 или 3 трека выбрал робот. То есть сегодня у нас, в принципе, такой вот миксер из практически свежего материала. Вот, ну и начнем. Начнем так, что тут у нас ругается народ. Вот, пишут, что за несправедливость. Я так понял, это группа «Дарвин» у нас переживает. Ребят, ну как несправедливость? У нас в правилах четко описано все, что накрутка нечестная карается по законам военного времени. Вот. Если вы мне не верите на слово, я, конечно же, могу сделать скриншоты, выложить их во ВКонтакт, чтобы все могли увидеть, как много у вас поклонников за границей. И, в принципе, ну, я считаю, что как бы обосрались, ну что руками-то махать? Бывает, в следующий раз будете умнее. Вот, ладно. И что? Что, поехали? Поехали. Первым участником сегодня у нас проект «Юго-Запад». Понравилось мне очень, как поет девочка, как подает материал. Это вот как раз у нас группа из того вот самого конкурса. Извиняюсь, просто забыл, как называется, честно. Я про сам конкурс. Вот, сейчас я залезу, где у меня же есть ссылочки. Так, Юга, вот они. Проект Юго-Запад. Итак, это у нас город Минск. Стоит дислокация. Вот, и есть даже короткое описало. Вот пишет: играем вместе с сентября 2017 года. Успели принять участие в нескольких фестивалях, записали две песни. Вот, и как правило, они обе нам и загрузили. Молодцы. Но сегодня мы будем слушать трек «Разбилось». Поехали, ставим, слушаем Минск, проект Юго-Запад. «Разбилось».

А, итак, друзья, как-то вот все кинулись обсуждать проблему голосования. Ребят, если, как вам сказать, когда в голосовалке присутствует там 1, 2, 3, 10 голосов, пускай, из-за границы, это не страшно. Я понимаю, это все бывает. Но когда идут умышленно много из разных за границ, вот, это 100% накрутка. 100%, то есть человек... у меня точно так же есть VPN, и с каждым обновлением странички меняется страна. То это Новая Зеландия, то это Нидерланды. Поэтому как бы, ну, чё ругаться-то? Причем у других-то групп этого нету, понимаете? Вот, поэтому, ну, я считаю, надо просто быть... как это? Быть смелыми, признать свою ошибку и в следующий раз просто ее не повторять. Вот, и все будет хорошо. Так, ладно, возвращаемся мы все-таки... мы возвращаемся все-таки к сегодняшнему эфиру. Только что у нас отзвучал проект «Юго-Запад», трек «Разбилось». Вот, по звуку... Давайте я, наверное, начну комментарии читать. Так, надо мне только теперь вот выбирать. Надо мне только выбирать теперь. Так, вот Пашка пишет: «Не знаю, звук глуховат». Олежек пишет: «Что-то интересное, но звук, да, не очень». Далее Антоха вот пишет: «Неплохо, но однообразно и мало эмоций». Далее, так. Вот, Леха Кот пишет: «Звук и содержание норм». Славик пишет: «Так, все, пропустил начало, ладно». Ну и все, как бы по треку все. Да, что касаемо звука, это я как раз вот говорил, когда журил группу. Звук сведен или записан, я уже не знаю даже, в чем тут беда, но мне кажется, все-таки сведен не очень. Вот, а так, в принципе, материал очень даже интересный. От меня галочка будет, поэтому, как бы, ребят, молодцы, но желаю вам вот прям поработать хорошенько со звуком, и будет все здорово. Едем дальше. Так, надо мне закрывать, которые уже отзвучали. Так, тынц, Юго-Запад грохнули. Так, далее у нас по списку The Outbreak. Outbreak. Я не знаю, как правильно читается, у меня с албанским беда. Так, ребята у нас из Омска. Из Омска играют метал-хард-рок. В принципе, описала у них нет. Поэтому ставим, слушаем. Outbreak, город Омск. Трек называется «Голоса». Не стесняемся, комментируем. Если слышите свой трек в эфире, не бойтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на какие-то свои ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, наоборот, приветствуется. Итак, поехали.

А итак, друзья, 21.17 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Колянова, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее пользоваться WhatsApp, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И перехожу к комментариям к этому треку. Только что у нас отзвучал Outbreak, «Голоса», город, блин, уже забыл, по-моему, Омск. Вот, и уже закрыл ссылочку, не посмотреть. Так, Пашка пишет, вот, говорит, даже сделал погромче, но что-то мне не хватает. В целом огонь, вокал круто, но вот соляги и длинность песни разочаровали. Не люблю, когда так. Олежек пишет, в начале гитара, акустика круто звучала, дальше шаблонно. Так, далее. Я хрен выговорю о вас, пишут, вот, уже интереснее. Ромка наш зеленый, привет. Привет, дружище. Присоединился к нам, пишет, миленько, заберу в плеер. Антоха написал, неплохо, вполне в рамках жанра. Далее, Славик пишет, качественно, стандартно, но такое ощущение, что музыка отдельной жизнью живет, а вокал отдельный. Но это лично мое мнение, ибо я не сильный фанат такого жанра. Несмотря на звуковое давление, почему-то не ощущается драйв. Ну, не знаю, что-то так. По-моему, очень даже неплохо. Так, Олежек вот согласился, что очень длинно. Ольга пишет, у нас достойно, вокал жизнеутверждающий, звучание хорошее, гитара норм. Анжелка, приветище тебе, Бобруйск, приветище тебе. Так, Стрела Морфея пишут, добротная песня с хорошим женским вокалом, но сегодня, если честно, как-то не идет анализ композиции. Для нас так и осталась непонятная ситуация с эфиром 24 января. А что там непонятного-то? Ну, чуть-чуть проиграли по голосам, не переживайте. Все нормально, скоро большой разбор уже закончится в конце февраля, так что это я вам так намекаю, не переживайте. Так, что там дальше у нас? Кстати, Дарвин, вам тоже я советую сильно не переживать. Чего вы так? Прям вот как будто корову проиграли. Все нормально. Есть там у вас хорошие треки, которые попадут в ротацию уже очень скоро. Так, что там у нас еще? Юмгайр. Вот, пишет, спасибо, мы тоже старались. Молодцы. Ладно, едем дальше по эфиру. Вот, по поводу того, что вы мне кидаете в личку, ребят, я сейчас не читаю, я почитаю после эфира, что вы там пишете, но я так подозреваю по голосовалке. Но там все актуально, как бы. Я сам все смотрел. Как бы у меня уже глаз набит за 12 лет, и я прекрасно знаю. Может быть, не вы сами, может быть, кто-то вам так удружил из ваших фанатов. Просто на будущее, знаете, всех всегда предупреждаем. И все всегда, когда делают перепост, пишут, голосуем честно. Ладно, едем дальше. Дальше у нас проект «Молодцов». Молодцов, так, сейчас я найду, где это у нас вкладочка. Вот, 18 лун называется трек. Это у нас Москва, и это сейчас эстрада будет. Сейчас будет эстрада, поэтому все ярые панки могут сходить покурить. Вот. И записалово. Давайте я прям выберу совсем маленький кусочек. Вот, за 20 с небольшим лет работы на музыкальном поприще Молодцов записал и спродюсировал более 70 песен для многих проектов. Вот, давайте вот этим маленьким кусочком ограничимся, ставим, слушаем. Проект Молодцов, 18 лун, город Москва, эстрада жанр, поэтому ярые панки идут пока курить и буквально через 3 минуточки возвращаются к нам. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Так, только что у нас отзвучал Молодцов со своими 18 лунами. Вот мне, знаете, что интересно стало? Вот если бы я не сказал, что эстрада, вот, вот попрохавали бы, наверное, мне кажется. В принципе, вполне себе так неплохо-то и получилось. Даже где-то ближе к роковому звучанию. Я ожидал, что будет много слащавости, что будет прям не айс, а так вполне себе даже ничего, послушал спокойно, без отвращения. Коляновна, ты что думаешь по этому треку?
1: Честно?
0: Честно.
1: Просрала я трек. Я по работе просто пишу.
0: Вот, и у нее другая работа. Так, ладно, читаю комментарии. Юрка Капралов пишет, во, говорит, старый приятель звучит. Так, была такая группа «Старый приятель». Ребят, я не помню эту группу. Я название помню, но саму группу не помню. Так, Пашку вот задевает, что его сегодня покурить просят. Так я не тебя, я вообще всех, кто нервничает по поводу эстрадного звука. Вот. И не про тебя вообще. Тебе корона, наверное, жмет сильно. Сильно жмет корона. Снимай ее, а то голова лопнет. Так, Ромка пишет, я плов хреначу, сойдет. Так, Стрела Морфея пишет, о да, это эстрада, повыразительнее бы, на наш взгляд, напомнила Трубача. Но это не наше, воздержимся от больших комментариев. Так, Зеленого не цепляет что-то, слова совсем, белый шум какой-то. Коту, в принципе, норм. Ольга пишет, светит незнакомо, мы снова оторваны от дома, что-то до боли знакомое. Ну, не знаю, там я слова не слушаю никогда, в первый раз слушать начинаю их только, когда мне трек начинает нравиться прям сильно, тогда я их слушаю, поэтому не скажу, что там. Так, Родик, здорово, пишет, вот где, на-на-на-на-на, понравился момент музыкально, а так не хватает рифмы вкусной, много красивых слов и форм, а моменты с мои, твои и т.п. на мой вкус корявят ощущения от легкой песни. Вот так вот. Так, тут помнят, там не помнят. Ну да, я головой часто бился по жизни, поэтому могу тут помнить, тут не помнить. Далее. Ну и все. В принципе, по треку больше ничего не написано. Давайте ехать дальше. Уже ехать дальше в конце-то концов. Далее у нас Евгений Новиков. А, вот, знаю же. Сейчас, вот сейчас прям будет откровенная эстрада. Ну, мне прям понравилось. Это я выбрал, да. Давненько. Причем очень неожиданно для меня было, когда включил трек, а там парень прям на французском. И так хорошо, так душевно, мать ее, идти запел. Так, сейчас я найду.
1: У меня микрофон падает.
0: Ну так ты его...
1: Он упал.
0: Возьми его в руки, тоже мне. Я не знаю.
1: Я его ртом беру, зачем мне в руки?
0: Всему учить надо. Вот так его поверни, он не будет выпадать.
1: А
0: вот.
1: Так как тормашками.
0: Ну ничего страшного.
1: Он падает.
0: Ручкой придерживай, падает. Всему учить. Вклей.
1: Упал.
0: Вклей обмакни. Обмакни в клей, подсохнет, падать не будет. Будет жестко. Так, чего я хотел, я вернуться, к треку же, у меня тут Коляновна совсем сбила. Итак, город Курск у нас далее, это прям вот эстрада, прям вот самое что ни на есть, но мне понравилось. Я не знаю, сейчас вот может вы в меня будете кидаться тухлыми помидорами, но тем не менее. Ставим, слушаем, Монт Параллель называется трек. Надеюсь, что правильно прочитал.

0: Итак, друзья, всем привет, кто к нам только что подключился. 21.33 на наших зеленых. Ромка зеленый как раз пишет: ничего, так заберу. Под пиздострадательное настроение покатит. Ну, на самом деле, не знаю, мне понравилось. Можете кидаться у меня тухлыми помидорами. Так, что я хотел рассказать, как с нами связаться. Да, есть у нас Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кому удобнее пользоваться WhatsApp, +7 902 75 00 59, туда тоже можно писать. Так, ну и перехожу я к комментариям. Только что у нас отзвучал Евгений Новиков, город Курск, Mont Parallel трек назывался. Так, и смотрю комментарии. Только кот стесняется даже спросить, что у нас там происходит.
1: А ты не стесняйся, ты спроси.
0: Что ты стесняешься?
1: Все, что, микрофон упал? И все, я его руками не держу, что ты?
0: Так что все понятно и просто.
1: Никакого эротизму.
0: Ну, все, у кого давно не было женщины, может быть, и... Малёх. Малёх сбрызнули, ладно. Анатолик, приветище. Пишет: похоже на ласы. Я не знаю, как это правильно читать. Короче, на что-то там похоже. Так, Олег пишет: ты, по-моему, эту песню в прошлую среду ставил. Нет, не ставил. Она у нас в треке дня была, по-моему. Вот. Так, Антоха пишет: эстрада хрень, главное качество и смысл. Вот. Так, Родик пишет: ого, сначала Милен Фармер послышалось, бывает же такое, мне нравится. Далее, Слайк пишет: мне понравилось, французская, стильно, аранжировка хорошо сделана, очень приятно и качественно. Так, далее, Олежек вот пишет: намудрил к концу с мелодией, надо попроще было чутка. Стрела Морфея пишет: хорошо сделано, немного, на наш взгляд, посильнее бы вокал, хотя очень неплохо, повыразительный вокал. Слушай, ну, мне кажется, тут вполне себе как положено, здесь он как бы такой, я думаю, и должен быть вокал, в принципе-то. Песняга-то она такая, как зеленый выразился, под пиздострадательное настроение, я думаю, такая она и должна быть. Так, ладно, далее у нас проект Киберпанк. Наш давний друг Ромка просил он на попозже поставить в эфир его трек, но смотрю, так он и не появился. Но тем не менее, плейлист уже сформирован, поэтому ставим, слушаем. Трек называется «Кайф». Я так понял, одна из свежих Ромкиных вещей. В общем, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 21:41 на наших зеленых системных. Успел Ромыч вкатиться в эфир. Привет тебе, пишет, тут припоздал я немного. Но ничего, ты успел. Ты свою песню уже слушал. Че ее слушать еще-то раз, да? Так, ладно, начинаю читать комментарии. Родик пишет: вот: о, красота, смесь живых инструментов с электроникой. Очень заходит, вкусно, крепко, смыслово. Так, у стрелы Морфея кайф еще пока есть. Так, Ромка вот пишет: в плейлисте моем уже давно крутится, зачетно. Антоха пишет: смесь Би-2 и Ольви по звучанию, а так ничего вроде. Далее. Коту вот у нас не вкатило. Это потому что у тебя...
1: Он о микрофоне думает.
0: Ты думаешь, да, о микрофоне теперь у тебя оно не выходит из головы. Так, вот Анжелка не соглашается. От Би-2, говорит, там точно ничего нету. Олежек пишет: хорошая работа. Помелодичнее бы и все бы было. А тональности немного выбивают. Так, Стрела Морфея пишет: жир тут есть. Мрачновато, правда. Концептуально выверено. Хорошее сочетание вокала, инструментов, грамотно. Так, Славик пишет: не мое для восприятия, так что помолчу, чтобы не наговорить лишнего. Вот. Ну все, комменты все зачитал. Вот сейчас скажу, что у Ромки, у него всегда очень атмосферные треки получаются. На самом деле всегда интересно послушать. Каждый раз что-то новое. По саунду они примерно все одинаковые. И я знаю, что он их вылизывает прям от и до. Мне нравится, как он работает. Не все треки, конечно, в меня заходят его, но по большей степени мне очень нравится атмосферность. То есть вот если я услышу где-то случайно его трек, я однозначно узнаю и мотну головой, скажу: да, это Ромка, я этого чувака знаю. Вот, от меня галочка будет, едем дальше. Дальше у нас... Так, что-то у нас... Дальше у нас Осокин. Так, сейчас мы найдем его. Где он у меня во вкладочках? Вот он. Так, трек у нас называется «Интернет. Москва». Ска-регги указано в стилистике. Сопроводиловки нету. Вот, поэтому ставим, собственно говоря, и слушаем. Так, что я сделал? Копировать. Вот. Ставим и слушаем. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, СКА, это СКА, где буква У пропущена. Вот. Леха спрашивает, это точно СКА? Вот я бы засомневался бы, конечно. Ни СКА, ни регги не подходят. Я вот не знаю, человек чем мотивировал себя, когда выбирал для загрузки именно эту рубрику. Неплохая такая эстрада, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Но точно не СКА и точно не регги. Вот, обманули нас. Обманул нас чувак, которого зовут Осокин. Вот, дружище, это эстрада, но неплохая. Неплохая. Так, ладно, что там пишет нам народ? Антоха пишет, ничего так вроде, но под настроение. Ромка пишет, еще одна пиздострадательная, но эту забирать не хочется. Как-то слишком сопливо, что ли. Так, ну и тут вот посыпались вопросы, точно ли это СКА и точно ли это регги. Ромка Киберпанк пишет, прикольная песня, приятная, вокал хороший. Далее. Стрела Морфея пишут, сложно судить песни, которые не в нашем направлении. Вроде к технике вопросов нет, но это не СКА, не регги, это эстрада. Ну, как бы мы уже поняли. Так. Очень... Хорошая работа, пишет Родик, особенно где штангой по ноге высоким голосом поют. Я пропустил этот момент. Возможно, я как раз эту штангу и ронял на ногу ему. Так, ритм Босса Нова, пишет нам рок-группа. Так, Славик пишет, это бар-джаз, но мне в чем-то хорошо, атмосферой создаваемой песней, наверное. Вот, ну, песня-то неплохая. Я, в принципе, возмутился только из-за выбора стилистики. Сделано неплохо, довольно качественно. В принципе, так вот, чтобы я, как человек, который сложно воспринимает эстраду, ну, у меня отврата не было. Как бы...
1: Его не тошнило, короче.
0: Меня не тошнило, короче, да.
1: Левотина мне не придет сегодня.
0: Сегодня у меня за столом чисто. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Так, я закрыл вроде. Да, закрыл. Далее у нас The Lakes. Эти у нас ребята, по-моему, с Украины. Так, где они сейчас? Я их найду. Вот же они. Вот же они. Они как раз у нас нашлись с того самого конкурса, который я жюриль. Так, вот пишут они о себе, что это из дебютного альбома песня. И... В принципе, вот, и это личная версия мировоззрения человека, на которого влияют внешние факторы и внутренние противоречия. Вот. Короче, ставим, слушаем. Трек называется «Шагни за грань», The Lakes, город Днепропетровск. Поехали. Сказал я и кнопку не нажал. Поехали. Я все не могу к этой программе новой привыкнуть никак. Поехали.

0: Так.
1: Чё?
0: А, ты просто оперлась на него.
1: Я носом его тычу. Руками не держу, все ртом и носом.
0: Я думал, ты сейчас что-то прям приготовилась сказать, прям обрадовался, думаю, сейчас Коляновна мысль толкнет.
1: Какую мысль после рабочего дня? Никакой.
0: Нерабочую мысль. Итак, только что у нас отзвучали The Lakes, город Днепропетровск. Кстати, ребята, завтра у нас будут в программе «Без воды». Костецкий уже разместил инфу, так что завтра, кому ребята понравились, подтягивайте. Так, ну и перехожу к комментариям. Так, Пашка написал «не качает», Антоха пишет «панк анатюрель», Олежек написал «сумбурно», Ромка пишет «хрень невыразительно, совершенно не цепляет». Ты что так категорично-то прям?
1: А у него плов, видно, хреново
0: получился. У тебя плов, наверное, хреново получился сегодня. Он без зеленцы. Без зеленцы плов сегодня. Рис без приправки. Так, «Котейка теряется между нормой» — очень хорошая песня. Так, «Стрела Морфея» вот пишет, в принципе, весьма любопытная композиция. Вокал чуть придушен музыкой, как нам кажется. Так, Ромка вот пишет, говорю, что ощущаю, я вообще не музыкант, и слуха у меня нету, поэтому оцениваю эмоционально. Что слуха у Ромки нету, подтверждаю. Ему гопники в детстве на ухо, на оба уха наступили. Так, что там дальше? Вот Ромка Киберпанк пишет, чуваки крутые, песни, правда, есть и покруче у них, но... И это хороша. Все грамотно, вокал отличный. Да, вкатило отлично. Вот, и поправил, говорит, не сумбурно, а экспрессивно. Ну, да. Ну, не знаю, я, в принципе, нормально проглотил сию композицию, учитывая, что я ее слушаю второй раз. Уже даже не второй, а четвертый раз. Потому что первые три раза я ее прослушал в трех режимах. Колонки, машина, наушники. Когда журил конкурс. Вот, и как бы она у меня уже ухо уже к ней привыкло, и я ничего плохого сказать не могу. Вот, в принципе, неплохо. Завтра познакомимся с ребятами поближе. Треков будет побольше. Вот, и. Вот, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас. Так, подождите. А что происходит? Аутбрейк у нас уже были. Да, у нас аутбрейки уже были. Коляновна сегодня миксовала миксер.
1: Как положено,
0: как
1: очень.
0: Положено. Значит, у нас кто-то, я так подозреваю, потерялся. Сейчас мы проверим. Так, ладно, далее у нас группа Квенди. Наши давние, уже замечательные ребята. И трек «Смотри вверх», я так понял, прям совершенно свежачок. Практически. Вот, город Москва. Ну и в принципе все. А давайте слушать. Я более чем уверен. Сейчас будет здорово. А, поперли.

Ну что, прям боевик. Прям вот вполне себе ожидаемо. И прям вот вполне себе даже слов нету. Пашка вот пишет, вот лидер передачи, музло качает и говорит, я даже знаю, кто победит в голосовании, вангую. Так, Родик пишет, танцы с песнями, камон, камон. Так, Зеленый пишет, хорошее начало, я аж плов бросил, с кухни прибежал. Ты сегодня не доваришь свой плов, он у тебя пригорит к дондышку. Так, Юрка Капралов пишет, круто. Так, реально качает в плеер однозначно. Что там у нас еще дальше? Родик вот спрашивает, не продиджи ли это? Нет, да ладно, ну что ты, какой продиджи? Так, Пашка пишет, качественно, добавить даже нечего, как обычно. Далее. Вот, и говорит, единственное, что хреново, так песня долго длится, затянута, и Олегу тоже не нравится, да, говорит, он, затянутая песня у этих Квенди, и Олежек, походу, за них голосовать даже не будет. Так, Антох пишет, прикольно, смесь ужастика и соцрока. Так, далее, что там, вот, Ромка Киберпанк пишет, классная песня, причем она мне сейчас... гораздо больше нравится, чем раньше. С разгоном трек очень драйвовый, вообще группа очень сильная. Так, Стрела Морфея пишут, добротно, действительно хорошо, ребята жгут, инструменталка отличная, хороший тяжелячок. Так, Котейка пишет, вот вроде класс, если не слушать слова, ну не свинуш, извините. Так, Родик пишет, хотя и далек от всех видов рок-музыки, а вот как слушателю очень нравится звучание. К сожалению, у авторов талант. Ну да, очень жалко, что у них талант. Так, ну и все, в принципе. В принципе, все. Ожидаемо. Ожидаемо, как бы, то, что делает Олег, мне нравится все. Пока вот еще не было треков, который бы прозвучал, меня скрючило, стошнило, вырвало, или хотя бы там глаз дергаться начал. Всегда все нормально. Мне нравится. Вот, если Бог даст, может быть, мы все-таки сделаем нашу совместочку когда-нибудь. Вот, но как бы вот мне то, что они делают, нравится всегда. Давайте мы, знаете, что сделаем? Облегчим жизнь голосующим. Я снимаю группу Квенди с голосования, ибо я ее просто без всякого голосования беру в ротацию. Вот, пишу себе в блокнотик минус Квенди. Давайте дадим шанс остальным ребятам, потому что, ну, этот боевик грешно не забрать, все равно я его заберу. Так, далее. А далее у нас вот сейчас прям как раз после такого хорошего тяжелячка, немного хорошей смысловой нагрузки. Далее у нас будет Сергей Ставроград. Как обычно, с хорошей смысловой музыкой, хорошим смысловым текстом. «Как мы жили» называется трек. Ставим, слушаем, немножечко выдыхаем после группы Квенди. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, мне сейчас Лена, Лена Сосонная прислала скриншот ее. Макафи не пускает на сайт неформатного радио. Охренеть. Друзья, вот все, у кого стоит всякого рода Макафи, что там еще у нас популярно, Авасты, всякого рода бесплатные антивирусы, знаете, все бесплатные антивирусы — это самые страшные вирусы. Буквально 2 или 3 дня назад лечил Юрке, своему хохлядскому другу, компы по TeamViewer, по удаленке. Так вот, мы эту срань удалить не могли с компьютера, настолько он там засел и столько он говна пропустил. Поэтому у кого Авасты, Макафи и прочая вот эта шляпа стоит, сносите нахрен и даже не мучайтесь. Так, ладно, возвращаемся все-таки к песне. Только что у нас Сергей Ставроград отжил. Ну, реально отжил песню. «Как мы живем» назывался трек. Пашка вот пишет, не качает. Ну, Пашка, у тебя просто, наверное, настроение не очень. Антох пишет, тяжело, сурово, класс. Олег пишет, по-сплиновски хорошо. Далее. Ромка наш зеленый пишет, необычно, рок-блатняк, заберу, послушаю, составлю мнение. Пока музычка норм, а с текстами пока не знаю. Так, Леха Кот пишет, про слова просто молчу, ну мое это все, ну понравилось, короче. Родик пишет, а мне нравится, хорошо и грустно и вспоминательно. Стрела Морфея пишет, удивлены, но зашла песня. То, что слышали в прошлый раз, не зашло, а эта песня вполне себе душевна. Так, и все, в принципе, по песне нет. Но то, что было, звучало в прошлый раз, это был, скажем так, менее продвинутый саунд там был, менее продвинутый. То есть вот здесь прям, это с нового альбома песня. И чувствуется, что прям со звуком поработали хорошо, прям красиво все сделано. Сергей, прям вот тебе от меня прям отдельный зачет за качество звука. Вот этот альбом прям на порядок выше прошлого. Так, ну и в принципе чего? Едем дальше, а дальше у нас осталась всего одна группа. Да, вот, дождались конца эфира практически. Теперь мне надо выговорить как-то вот это название. Это вот название Ланиакея Ольга. Ланиакея Ольга. «Свободное падение» называется трек. Город у нас Самара. Дислокация указана. Описаловки никакой нету, так что, в принципе, ставим, слушаем. Че тут зря грязь-то топтать, да? Поехали.

А итак, друзья, 22:18 на наших зеленых системных. И вот мы подползли плавненько к концу эфира. Вот, Пашка, по поводу того, что Ромка не ирокезник, вот это ты зря, вот это ты зря. Зеленый у нас он что ни на есть, самый что ни на есть. Ладно, Лена вот Сосонная пишет, приняла риск. Рисковая ты баба, слушай, приняла ты риск. На самом деле, я вот, теперь-то я знаю, что ты слышишь нас, тебе... Персонально повторю, Макафи, потом что там есть у нас еще? Очень мерзкая дрянь, 360 Total Security, очень мерзкая дрянь. Avast, вот эти вот все бесплатные типа антивирусы, они и есть самые что ни на есть вирусы. Вот, они имитируют какую-то работу, делают вид, что что-то там отстреливают, на самом деле это просто... Редкая мерзость. Удаляйте все это с компьютера. Если у вас лицензионная винда, это вот всех касается. Вот, друзья, у меня стоит стандартный Windows, вот этот вот защитник. И за последние 10 лет ни одна дрянь ко мне на комп не залезла. А я все... А ты не на комп, ты в жизнь ко мне залезла. Вот одна дрянь только у меня в жизни появилась, жена моя любимая. Вот, а так я живу в сети, я ем в сети, я сплю в сети. То есть я постоянно в сети, я работаю в сети. И ни одна срань ко мне не пролезла. На самом деле, если у вас официальная винда, не корявая, то ставьте смело майкрософтовский защитник. Он бесплатный абсолютно, и он работает зашибись. Вот, это что касаемо вирусов. И антивирусы, которые не пускают на сайт неформатки, ну, не может там быть никаких вирусов, ибо сам его лично ручками делаю в течение 12 лет и никакой срани туда, соответственно, не пропускаю. Вот, а теперь все-таки возвращаемся к треку. Сейчас я попробую еще раз выговорить это название. Ланиакея Ольга. Ланиакея Ольга, «Свободное падение» у нас только что отзвучало. Город Самара. Вполне себе такой светлый, приятный трек. От меня галочка будет. Сейчас посмотрю, что там у нас с комментариями. Вот Родик пишет, какая гулятельная мелодия на старте песни. Даже пародия в голове родилась. Когда искусство рождает ответ, думаю, это хорошо. Приятная песня, спасибо. Так, Юрка Капралов пишет, крутые ребята, был у них на концертах, много хороших песен, вживую еще лучше. Так, Пашку нашего не качает по ходу пьесы. Леха Кот пишет, что могу сказать про песню «Свободно» следующее. Ну, тоже, видимо, не вкурил. Так, Ромка Зеленый пишет, прекрасно, все прекрасно, и музыка, и вокал, и вот это все, забираю все, что найду. Вот, понравилось. Олежек пишет, слушаю голос, даже не хочется думать, о чем песня. Голос действительно интересный, прям звенящий. Так, далее. Сейчас, я ищу просто именно по песне. Так, Антох вот пишет, после предыдущего ни о чем, хотя как завершение пойдет. Слайк написал, если кто помнит, я не любитель женских вокалов, а Ольгин мне нравится. Еще и при условии, что к нему очень удачно подошла аранжировка. Так, ну это уже прям вот стоит пол-литра вискаря, как минимум. Так, далее. Стрела Морфея пишет, в принципе, интересно, без надрыва и модной ныне истерии, просто и со вкусом, легко. По стилизации романтичная киношная тематика из раннего, но... с учетом женского вокала. Особенно по музыкальной части. Здорово, не грузит и без понтов. Так, И все. Вот все. Как бы по трекам все. Теперь рассказываю, что будет дальше. Во-первых, завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. И с учетом того, что произошло буквально в начале эфира, ребятушки, давайте голосовать честно. Всякого рода махинации не приветствуются. Будем снимать с голосования безо всяких.
Вот, завтра появится запись эфира, завтра появится голосовалка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Группа Квенди у нас с голосования снимается. Снимается. Они омерзительно хороши. Омерзительно хороши. Давайте дадим шанс другим ребятам побиться за ротацию, потому что Квенди, они у нас все, они и так уже практически в ротации. Что еще хотел сказать? По-моему, все основное рассказал. Победителей назвал в начале эфира. О голосовалке сказал. Завтра услышимся с вами в рамках программы «Без воды». Буду я, будет Костецкий, и будет у нас группа Lakes, по-моему, да? Не помню, как называется. Ну, посмотрите, в эфирном чате Зухера там уже анонсик висит. Ну и, в принципе, все. Всем удачи, не болейте. Спасибо всем, кто был с нами сегодня в эфирном чате. Не дали нам скучать. Молодцы. Всем пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, ну, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чино Морено из Deftones, Эрик из Surprise Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду с нетерпением.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

пью с утра, и красное мешаю с водкой, а за окном колокола, и ветровой звенит так звонко.

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене носить

девальвации от жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по пустому.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» — группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
4: Все, кролики.
5: Кролики, да.

мерзнут на холоде, боль в голове, шум в ушах производят. А ты такая чистая, светлая, искристая, Боже, как я подавись к тебе, скоро ты скажешь, хватит и да.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене в Германии трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот, я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт «Guano Apes», так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив «Ящик пиваса». А через два года они выиграли конкурс на «Вива». Местные герои, где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома. С записью кавера «Big in Japan». Я вообще против каверов. Но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Big in Japan.

В конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Поорав друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Ну, вы поняли, короче. В 2009 году Guano Apes воссоединились. Записали еще два альбома, в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем закончится она.

Поцелуи в минус. Холод режет губы. Ветер от всех скрыл нас. Снежный плед укутал. Чувства между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: Не фарман. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарман.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

год за годом идут, снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все, как у всех. В шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать.

сон, конечно, сняло как рукой. И привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи. Что молчишь? Не иначе язык проглотил? Или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе? Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль и безжалостно глотку сожмет. Смог сгуститься, как войлок на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратиться сосулька в сверкающий шприц. Пациент, ваше время пришло!

безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек, и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход, в пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет, не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, Happy...

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, другие подруги, здравствуйте. 21.01 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей. Приветствую всех, кто слушает в онлайне. Ну и, конечно же, приветствую всех, кто будет потом слушать в записи. Вот, привет, Юрка, привет, Дениска, привет, Леха. Вот, Петруха, здравствуй. Пишет, вот Леха около меня только что ураган отработал. Символично, думаю, да. Ну, начинайте. Главное, чтобы не солнцепек. Вот так, Медведь Иванович, привет. Пашка Поляков, здравствуй. Вадим Манцев, здравствуй. Жень Баринов, приветище. Вот, ну, остальные, я думаю, подтянутся. Итак, друзья, 173-й неформатный миксер. Вот, вчера, я вспоминаю 23 февраля, вот, и я всем пожелал, только бы не было войны, вот, и проснулся с утра и удивился. Вот, вчера я точно так же что-то на эту тему говорил, и проснулся и удивился, вот. В общем-то, живем мы в эпоху сплошных удивлений, вот, но будем надеяться, что минует чаша сия, вот, всех остальных прочих. Вот, будем надеяться, что скоро все это завершится. Ладушки, давайте уже все-таки перейдем к программе. Сегодня у нас стандартно 8 треков плюс победители прошлой программы. Вот смотрите, победители прошлой программы у нас группа Drunk Kun со своей грязью. Это месило прям мясо мясное. Вот, зачислил я им 1000 неформатных рублей на баланс и в ништяки забрал Гамалунгму. Ну, потому что красотища. И Омайгад, потому что, собственно, приятно послушать. И земляки. Вот такой к ним будет респект. Натаха, привет! Привет! 173 недели миксеру. Слушай, миксеру гораздо больше, потому что на самом деле миксеру уже лет 5, наверное, я не знаю, лет 5-6. Вот, просто у нас же есть еще каникулы периодически. Вот, периодически Зухер уходит в запой. Вот, там месяца 2-3 перерывы. Так что, ну, вот миксер по счету 173. Вот, давайте мы сейчас послушаем. Мы послушаем победителя и два ништяка нон-стопчиком. Нон-стопчиком. Я сбегаю пока... какую-нибудь кружку чая большую себе налью. Вы пока послушайте три песни нон-стопом. Ну и, собственно, после них начнем основную часть программы. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:12:21. Вот такое красивое системное время. У меня на часиках, смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Вот, Медведь Иванович заверяет меня, что Паралайн на сайте присутствует. Ну, значит, скорее всего, в следующей программе он будет. Так, что там у нас? Пашка пишет: на хорошей колонке все звучит отлично, как настоящее. Ну и слава богу. Вот, Серега Тихой пишет: если не ошибаюсь, то попсня пошла. Слушай, ну вперемешечку, всего вперемешечку. Сегодня тоже будет эфир такой неоднородный. Мне понравилось делать неоднородные эфиры, потому что тогда не приходится, как это, доказывать, что я не баран. Вот, Дениска пишет: я просто хочу письмо, Зухер, пришли мне просто бумажное письмо. Слушай, а тебе уже пора прислать письмо, у нас с тобой уже вышла масса синглов на лейбле, а я тебе еще ни одного соглашения не выслал, кстати, друг мой. Но если они тебе не нужны, то я с удовольствием не буду заниматься этим геморроем. Вот, музыканты, друзья, кто от нас выпускает музыку от неформатного радио на площадке, на цифровые витрины, вот, если кому-то нужны соглашения, я в последнее время что-то как-то подзабил на это, честно скажу, не потому, что я ленивая, чуть не выматерился, вспомнил, что микрофон включен. Короче, не потому, что я не хороший человек, потому что всего много навалилось. Вот, если кому-то нужны бумажные соглашения, то напишите мне, пожалуйста. Заставлю Коляновну, пока она сейчас балдеет, у нас на работу не ходит, заставлю ее набить вам соглашение и выслать. Так, что там у нас еще? У меня в запасе новое открытие групп, буду скидывать на сайт. Ну, скидывай. Вот, ладно, вот, Олег нарисовался. Привет, Олежек, здравствуй, дорогой. Вот, мы тут с ним позавчера масло вместе взбивали. Мы с ним вместе взбивали. Он пришел ко мне плакаться. Он сказал, что я такой гад, обосрал его группу и все подряд. А я прям включил видео, говорю: знаешь что, Олежек, вот смотри, говорю, сейчас я буду час работать миксером, и у меня будет масло. Вот, и он весь этот час со мной сидел, смотрел, как я взбиваю масло, и в итоге получился результат. А мораль всей басни такова, что нехрен плакать на козла, займитесь уже делом, и все у вас будет хорошо. Вот, ладно, что там еще у нас? Че это Коляновна в отпуске, что ли? Коляновна у нас опять ушла с новой должности, короче... Она опять временно безработная, у нее новое хобби, она ходит по собеседованиям, вот, и ковыряется, она теперь ковыряется в должностях, говорит: тут я хочу, тут я не хочу, вот, ну, пущай, ничего страшного, прокормимся как-нибудь, руки, ноги есть, доживем. Вот, Юлька, привет, Юльча, ты знаешь, я вчера, на той неделе я видел живого богомола, представляешь, вот, и прям сразу вспомнил твою самку богомола. Снял на видео, хотел отправить, но там такой жуткий интернет, где я снимал этого богомола. И я вот то не уверен, то ли это была самка, то ли самец. Но очень жирное было пузо. Видимо, самца только сожрало. Вот, есть ли по заявкам возможность послушать? Юль, ты понимаешь, к сожалению... почему к сожалению? Нет, наоборот, к большой радости моей. Лайнап программы наполнен треками конкурсными, да? Мы сейчас будем слушать музыкантов, вы будете их комментировать. И которые понравятся, в конце недели мы их заберем в ротацию, вот. И денежные призы даже начислим. Вот я напомню, кто у нас победил в прошлой программе. У нас победили Дранкун. Им зачисляем 1000 неформатных рублей на баланс. Собственно, забираем в ротацию трек. Гамалунгма у нас попал в ништяки. И О Май Гад тоже в ништяки. Соответственно, просто забираем в ротацию. Вот. И вот с сегодняшними группами будет все то же самое. То же самое. Вот, ладно. И что, где посмотреть, сколько стоит релиз? Где посмотреть? Натах, просто спроси у меня. Ну, как бы сейчас, давай мы сейчас доэфирим. Если есть какие-то вопросы, то конечно же, отправляю. Я единственное могу сказать, стало дешевле на 50 американских рублей, потому что теперь мы пользуемся агрегатором, который не берет денег. Я абсолютно не знаю, как он себя поведет в будущем, но вариантов пока больше никаких. Вот, поэтому так. Так, ладно, что там, мы похерим это, давай разберем, как молодые ГГГ-группы. Давайте молодые ГГГ-группы слушать. Итак, первая сегодня группа у нас «Семь отличий», она называется, трек называется «Просто». Находятся они у нас в Питере, про себя не написали ничего, написали песню, входит в альбом «Быть солнцем», и была также выпущена синглом. Собственно, ставим, слушаем. Вы обязательно комментируйте. Я обязательно... Сегодня я не прибухиваю, сегодня я строго чаек пью. Я на самом деле сегодня прям сильно выморозился с утра. Обтекаю до сих пор. Вот. Ну, я думаю, у многих сегодня такое состояние. Ладно, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-21-00. Вот так вот, опять красивое системное время. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Приветствую всех, кто слушает нас онлайн, FM и, ну и, конечно же, слушает подкасты. Вот, Юлька пишет: ой, ну не про красивость же речь, она у нас звезда. Ну, слушай, звезда у девочки — это второстепенно. Когда звезда во лбу, вот это кидается в глаза. Уже потом ты открываешь, что еще и поет, еще и пляшет, и в ашпе. Так, Димка Дмитриев пишет: «Песняга, похоже, в 80-х была песня «В коробке с карандашами». Слушай, ну не знаю. В коробке с карандашами, да-да-да-да, художник, он рисует дождик, и будет нам всем приятно. Ну нет, наверное, нет. Ну, мотив совсем другой, если только «та-да-да-да-дам» тебя поймала. Вадим пишет: «Хорошая, светлая песенка». Антоха написал: «Неплохо, 7 отличий». От чего, собственно, 7 отличий? Ну вот мне интересно, где музыканты, которые сегодня участвуют в программе? Кстати, друзья-музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои треки, на свои группы, на свои ближайшие какие-то концерты, выступления. Это не возбраняется, это приветствуется, для этого все и делаем, потому что люди вас услышат и захотят ознакомиться дальше с вашим творчеством. Вот, ну, в миксере еще хоть я ссылочки кидаю, опять же, на профили у нас на сайте. Вот, но я думаю, остальные тоже не мешало бы подкинуть. Так, Дэн Пошляк: «Нормально он руки держал, как обычно». Вы не про это. Я понял, вы не про то. Так, что там еще? Петруха пишет: трек энергичный, веселый, заходит, бодрое начало. Бодрое начало. Дениска написал по треку: «Папа-папа, мне зашло». Мне зашло, папа-папа. Юрке нравится Казухер трезвый. А что, я что, пьяный, что ли, бываю когда-то? Я, по-моему, как бы, ну, начинаю немножечко слюньки пускать к концу эфира, но так, чтобы я прям тут в уматос сидел, да, такого, наверное, уже лет 10 не было. Так, что там еще? Ну и все, собственно. Вот и все, собственно. Больше комментариев по треку нет, 7 отличий. Очень жалко, что вы не поприсутствовали у нас в чате, потому что появились к вам вопросики. Вот, хотелось бы ваших ответиков. Вот, руки были на виду, на столе. Олежек, это, знаешь, что ребята, наверное, глумятся, когда у нас был эфир какой-то, тебя, наверное, просто не было. И мне Коляновна занесла, отдала мне распустить свитер или носок какой-то, короче, какое-то вязание. И я, собственно, с вами общаюсь, а под столом мотаю клубок. Вот. И кто-то зашел на стрим, говорит: о, говорит, я зашел, а Зухер тут что творит. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас группа Градалис. Так, сейчас я 7 отличий закрою, чтобы не путаться. Вот же они, наши Градалисы. Дислокация Ростов-на-Дону. Вот, мне кажется... Ой, тут очень большое ведро текста. Ну, давайте я чуть-чуть почитаю. Вот, Градалис — это музыкальный рок-проект, который был создан в 2014 году. Первый в России сольный музыкальный проект, состоящий из одного человека. Ну, это ты прям вот сильно, сильно преувеличиваешь, Максим Сергеевич. Прям сильно преувеличиваешь. Вот, Макс Стребнев, основатель проекта, певец, гитарист, композитор, автор и исполнитель. Концерты музыканта сопровождает полноценный звуковой ландшафт сэмплов, оставляя абсолютное ощущение полного состава группы на площадке. Дальше не буду читать, тут большое ведро текста. Вот, собственно, давайте будем слушать. Сейчас я послушаю, я вспомню. Тут есть в программе пару треков, которые я послушал, так вот как-то я прям подзасомневался, и вот думаю, давайте-ка мы его все вместе послушаем. Мне кажется, это вот один из тех треков, но я не уверен. Давайте сейчас послушаем, я вспомню. Итак, Ростов-на-Дону, Градалис, «Чужая». Ставим слухом, вы, конечно же, комментируете, я вам сейчас ссылочку брошу. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-31-37 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Градалис», Ростов-на-Дону. Собственно, человек-оркестр. Практически мой брат, я тоже теперь один. Вот, Зухер и Лупер. И у нас такое... Меня уже все прикалывают на эту тему. Зу-Лупер, говорят. Вот, Зу-Лупер приехал. Так, что там напишет? Вот Леха пишет: могу говорить о том, что не такой посыл не нравится, но дело в том, что люди, которые занимаются творчеством, это приоритет в любом случае. Опять можно и употребляя стиль, не всем удобный для уха, записано славно, спето честно. Вот. Так, что там? Олежек пишет: друзья Градалис, если есть в чате представители данного бэнда, пишите вы ударный живьем или в миди? Я же читал тебе, специально сопроводил, какой-то один человек, один Максимка, и он хреначит, все делает сам. Сам, бля, без ансамбля. Вот, мощный, молодец, один такое замутил, да, похоже, но и вправду намного лучше. Вы же сказали на... вот, Би-2 версии 2.0 написал Антоха. Слушай, ну я тут не соглашусь абсолютно, потому что есть некая своеобразная прелесть в этом треке, и мне именно это и понравилось. Вот, я причем не прочитал, что самбля без ансамбля, вот, и я только сейчас об этом узнал. И мне стало гораздо приятнее даже от того, что я взял этот трек в программу. Вот, вполне себе молодец. Так, что там еще у нас? Петруха пишет: мы сейчас один трек попробовали с электронными барабанами, понравилось. Вот, Петруха, не зря я вас чморил, не зря я вас, понимаешь, загонял в это все дело. А когда вы запишете на электронных барабанах этот трек, а потом сядете, когда редактировать, сводить, и начнете барабанчики

шевелить и подставлять какие хочется, а не какие висят на ударной установке, вот тогда вы вскайфнете еще много-много раз. Так, что там еще у нас? Градалис лучшие, ребята, загляну к вам на страничку по ссылке, прям отличаетесь от общего эфира, эта музыка мне очень нравится, молодцы. Так, Одесса пишет, трек нравится, хорошо звучит, но есть ощущение, что вокалист может интереснее исполнить, еще поддать. Слушай, ну, вполне возможно, ну, как, по паровозу надо сперва, что? Надо сперва разогнаться, песочку на рельсы подсыпать, а потом его, когда понесет, то уже Так, Дениска пишет, норм трек, не удивило, что прям, чтобы прям ах, но в целом неплохо. Так, что еще там у нас? Что у нас еще тут написано? Вот, ну, у нас Олег Кьюсок нарисовался, говорит, извините, опоздал. А что ты извиняешься? Ну, опоздал и опоздал, ну, с кем не бывает. И, собственно, все. Комментариев больше не вижу. Почему? А почему, понимаешь, так мало? И где, собственно, сами музыканты? Олег, который Кьюсок, ты расскажи мне, вот я сейчас тебя прям спрошу конкретно. Тебе письмо пришло, что твой трек сегодня звучит в миксере. Ну-ка, расскажи мне. Тебе пришло письмо с сайта, что твой трек сегодня в миксере звучит? Просто я не могу понять, второй эфир у нас нового сезона, скажем так, а музыкантов все нет и нет. Где, понимаешь, эти музыканты, куда они пропали? Потому что после прошлого эфира я зашел, говорю, и что вы не зашли, что вы не пришли послушать, понимаешь, собственно. А нам, говорит, не было писем, не было нам писем. Вот Олег пишет, нет, нету письма, случайно зашел. Вот видите как, значит, у нас сломался аппарат по рассылке писем. Вот чего, надо... Надо срочно чинить. Получается, у нас миксеры все, понимаешь, проходят в холостую. Ладно, будем чинить. Так, ладушки, что еще там у нас? Ну и, собственно, все. Комментариев больше нет. Поехали дальше. Дальше у нас Ice Winner. Фиточка. Это у нас фиточка. Ice Winner и изнутри. Дислокация Ухта. Что тут у нас? Женя Садыков. Его, по-моему, в чате не видел. Ну, значит, нет. Вот, написано следующее. Ребята, Ice Winner, рок-группа из Северной Республики Коми, представили новый макси-сингл, получивший название «На атомы». В релиз вошли три трека с максимальным контрастом и разным настроением. Собственно, один из этого трека мы сейчас слушаем. Называется он «Ловец снов». Поехали. Ну, а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, пока звучала данная песня, я сам свою песню «Мама, я панк» отправил в сегодняшний миксер. Нет, это не значит, что мы ее будем слушать сегодня, ни в коем случае. Я к тому, я проверял, работает ли почта. Вот, ко мне письмо прилетело, да, вот что ваша песня там отобрана для программы, которая будет звучать тогда-то, во столько-то. Вот, соответственно, получается ваш... Или вы регистрировались, потому что есть такие музыканты чудесные, которые регистрируются на сайте с почтой, которая, понимаешь, совсем нерабочая, какая-нибудь там для спама заводят специальный ящик, и за этой почтой не следят. Вот, или вообще одноразовые ящики, и письма улетают туда. Либо наш почтовый ящик у вас в спам-базе находится. Я не знаю как, но вот проверьте, пожалуйста, свои папочки спам на почтовом сервере. Мне очень интересно, как так получилось. Ну, потому что вот ко мне сейчас письмо реально прилетело. Вот, ладно, вернемся мы все-таки к песне. Только что, ну я просто на эмоциях, мне же интересно, как так, как так. Вот, вернемся к ухтинцам. Айсвинер изнутри, ловец снов. Вот, что нам народ пишет. Леха пишет, хорошо. Вот, правда, нынешнее поколение умеет реформироваться онлайн в творчестве. Пусть это позловато, но вкусно. Так, Олежек наш, Скалин, пишет, она вроде и лиричная, а потом, опачки, получите ревчанский, приправленный карданом, уважуха, второй крутой трек. Так, Дениску что-то не цепануло, пишет, что-то как-то ровно так, переходы непонятные. Леха пишет, люблю пение, и к черту тот аспект, что применили плагиат, развили тему, спели, и от меня уважение. Так, Петруха пишет, не пошел как-то трек, а так сделано хорошо. Так, что тут еще? Вот вторая песенка ласкает мое ушко. Лиричный ракешничек, который я также очень уважаю. Две группы мне откровенно упали в ухо с первого звучания. Так, вот, Володь Федосов нарисовался. Привет, здорово, Вовка. Антоха пишет, напомнила Hardballs Яд. Слушай, ну я такую группу не знаю. Могло напомнить. Олег Юсак пишет, трек, кстати, играет хороший. Хороший. Натаха вот написала, красота трек. Так, и, собственно, видите, как сильно полярно разделились мнения. Кому-то очень понравилось, кому-то не понравилось. Ну, в принципе, я считаю, что это нормально. Ну, невозможно нравиться абсолютно всем. Это просто физически невозможно. Потому что люди все разные. Всем нравятся разные штуки. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас что? Кто мне скажет, что у нас? У меня опять прокрутился список. А, вот. Далее у нас группа с... Блин, хрен прочитаешь правильно. Сейчас я найду. У них, по-моему, было... как это называется? Как их правильно читать? Так. Город Самара. Вот, да, композиция «Когда» группы «Сирокко». «Сирокко». Вот, я помню, что там какая-то буква не читается. Вот, вошла во второй альбом группы, выпущенный в 20-м аж на году. Вот, а загрузили они его в 22-м, 12 августа, буквально месяц назад. Вышло в 20-м, загрузили в 22-м. Чё вы целых 2 года ждали? Вот, город Самара. Указано в дислокации. Про себя ребята ни хрена не написали, поэтому давайте просто слушать. Итак, Самара, группа Сирокко, трек называется «Когда». Поехали, вы комментируете, я чай пью.

0: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных. Я сейчас как раз рассказывал немножечко про жизнь на пароходе, про прибитые стулья, прибитые столы к полу, прикрученные... Вот где прикрученные тапки, да. Под тапки делается специальная резиновая ленточка под кроватью, чтобы туда их зажать, вообще обувь какую-то. Вот, ладно, вернемся мы уже все-таки к песням. Как это, жуткое детство, да, деревянные игрушки всю зиму в кедах и те к полу прибитые. Так, песня хороша, написал Антоха. Сирока — это ветер, пишет вот Володь Федосов. Так, что там, Олежек Скалин пишет: вот тут мне лично не хватает того, что я люблю, и то, что было в первых группах. Вот в них было вкусно, а этот трек прошел мимо. Так, Дениска пишет: для меня это как раз тот момент, когда вокал у девочки хороший, но уложила его не так, как тут нужно по мне. Жаль, а так вокал сам сильный, красивый, при правильном раскладе может делать хорошие вещи. Вот, это как раз то, что меня немножечко засмущало. То есть... Ну, в принципе, вот Дениска, наверное, почти все высказал, что я хотел высказать. Немножечко неправильно придумано, как спеть, вот мне кажется. Пошли куда-то в академ, мне кажется, надо было немножечко сделать это все попроще, и звучало бы гораздо... гораздо лучше. Вот, ну, опять же, это вкусовщина, но, как минимум, вот, мое мнение сошлось с одним слушателем, да, и музыкантом. Кстати, Дениска, он у нас профессиональный музыкант, он не просто там вам какой-то сраный рэпер, нет. Вот, так, Натаха пишет: моя любимая электрогитара жжет. И все вроде хорошо, но что-то не то. Не очень люблю такую манеру исполнения. Так, что там, Олежек пишет: жиденькие электрогитары, тут надо было банально на акустике шарашить, дисторшн тут не в кассу, не обижайтесь, друзья. Так, Леха пишет: играл на фестивалях в Эсхаре бардовские песни, мне они напомнили это время. Петруха пишет: вот такое ощущение, что сведено не очень, особенно голос, должен быть интересный трек. Так, что там? Юлька пишет: твою мать, мне пришлось это 2 раза прослушать, чисто потому, что вас искала. А как ты умудрилась на 2 раза это прослушать, потому что нас искала? Расскажи, как ты умудрилась. Вот, ладно. Собственно, вот так вот. Ура, я не сраный рэпер. Наконец-то. Да ладно, ну что-то. Я к тебе прям с уважением. Так, ладушки, поехали дальше. Далее у нас группа, которая называется The Is. Вот мне кажется, что там тоже человек и пароход. Сейчас я, знаете, что эхо. Так, во-первых, Градалис давайте закроем. Они уже отзвучали. Так, вот они. Город Питер. Город Питер. Вот написано: всем привет, мы группа The Is. Наше кредо — проведение лабораторно-музыкальных экспериментов в клубных условиях. В ходе последних исследований нам удалось раскрыть секрет идеальной музыки. Вот, хотите ли узнать? Вот, хотите ли узнать? Все просто. Межпланетарный вокал, умопомрачительная гитара, фееричный ударный, сногсшибательный бас и, конечно, адские танцы. Вот, собственно, я вспомнил визуально эту группу. Нет, это не человек-оркестр, там целая команда, ребят. Вот, давайте будем ставить слушать. Итак, The Is, On The Day When You Loved Me. Поехали. Поехали.

0: есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже только что отзвучали The Is. Вот, краткость, сестра таланта. Краткость, сестра таланта. Минута 55. На моей памяти, на неформатке, наверное, от силы треков 5 я могу набрать таких же коротких, быстрых и всеобъемлющих. Так, Леха пишет, я не понимаю, о чем они поют, я пас. Ну, мои приоритеты — музыка в этом случае, но тут и музыка не ведущая. Сори, господа. Петруха пишет, звучание понравилось, но ждал какого-то развития. Так, Денис пишет, трек прям мимо меня. Прям мимо меня. Олежек написал, мне понравилось, народ, настоящий трупанки. Ну, я знал, что все разделится. Так, Натаха пишет, претенденты на Евровидение. Текстовочка скудненькая, явно не для русских людей. Антоха пишет, неплохо, напомнил ребят, которые пели про Сноудена. Так, Володя Федосов пишет, наследие Sex Pistols. Вот, одна радость, что коротенький. Вот так, Юлька пишет, очень не понравилось. Блин, контакт выдал, сволочь. Так, что там еще? Это же из нашей юности песни, когда живьем писали на аудиокассеты. Что там еще у нас? Я тут за эфиром Виту Монтгомери вспоминал. Лил тут вчера я бетон, слушал неформатку, и Витка попалась как раз там то ли из сборника, из какого-то, то ли просто. Ну, блин, как она классно поет, какая она умница. Вот, ладно, что там еще у нас? Что-то между Sex Pistols и Marilyn Manson. Ну и, собственно, все. Вот, Володь пишет, круто. Вот, видите, опять все прям сильно разделились, сильно разные мнения. Это хорошо, это правильно, это так и должно быть. Ребят, такие вещи классно, просто обалденно слушаются живьем. Вот, когда ты где-то в клубе находишься, выходит команда и начинает вот такое рубить. Оно прям, вот я вам честно говорю, живьем замечательно звучит. В записи, ну, наверное, да. Такие вещи слушать надо, если ты действительно любишь такую музыку. Вот, а чисто для угара, наверное, оно не пойдет. Но в своих рамках сделано здорово, неплохо. Имеет все шансы на жизнь. Вот, поехали дальше. Далее у нас группа «Адреналин», Москва, насколько я помню. Насколько я помню, Москва. Сейчас я открою страничку. Да, Москва. Про себя Андрюха ничего не написал. Вот, я могу сказать только, что зовут его Андрей. Очень-очень зашифрованный тип. Вот, и даже у него никнейм на сайте Z4Z2000. Вот так вот. Трек называется «Антимир». Ну, хэви такая, хэви песня. Вот, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:04 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучал «Адреналин», «Антимир», «Москва». Вот, и что нам тут пишут? Юлька пишет, ой, опять Мерилин. Кстати, ей The Is понравилось. Вот. Так, Олежек пишет, художника каждый может обидеть. Знаешь, настоящий художник не обижается. Так, Пашка Поляков пишет, нет, в следующий раз хорошую колонку заводить не буду. Ритм секции практически нигде не нравится, бестолково долбит. Володь Федосов пишет, очень пресно по мне, слушаю как учебник, а души не слышу. Антохе вот зашло. Антохе зашло. Натаха пишет, это уж слишком столько электрогитары. Так, что человек наш подземный, Олежек пишет, группа из старой рок-обоймы, таких мастодонтов жанра, как EST, Черный обелиск, Черный кофе, проект Валерий Гайна. Интересная песня, мне глянулся трек. Вот, и написал он что-то тут, что по мне это больше хард-рок, чем хэви. Трек жирненький, интересно, звучит красиво. Так, что там еще? Что там еще? Вот. Что тут еще? Вот, Петрух пишет, глажу носки, начищаю сандали к концерту в пятницу. Это хорошо, что у вас еще концерты есть. По треку все в рамках жанра сделано хорошо, с огоньком качает. Так, что тут? Леха пишет, я какой-то ненормальный, от рока жду пения, от пения жду рока. Короче, мне тут не разобраться, что происходит. Что происходит? Так, ну и собственно все. Собственно все, опять все диаметрально противоположно. Смотрите, как интересно, у нас сегодня ни одной песни, которая бы понравилась всем. Вот есть люди, которые прям тудын-тудын, а есть, которым прям понравилось. Ну, это же здорово. Это же здорово. На самом деле, Андрюха периодически у нас позвучивает. Вот, какой-то у нас трек в ротации крутится в из сборника «Грань», я помню. Вот, ну и вот вам очередная песня, недавно он ее загрузил. Собственно, видимо, свежак-свежак. Вот, ну и что? Ну и что? Вот, Дениска пишет, если в песню не вкладывать душу и честные эмоции, любой хороший трек звучит пресно. Слушай, ну, как тебе сказать... А если человек пишет эту песню, как ты думаешь, он что, пишет без эмоций, нечестно и без души, что ли? Вот, ну как? Как можно такое написать музыканту, да, вот если в трек вкладывать, а если не вкладывать? То есть ты предполагаешь себе, что музыкант может свою песню, ну, написать ее без души, записать ее без души, спеть без души, сыграть без души. Ну, просто потому, что ему приставили ствол в голове и сказали, пиши, суко, песню. Так, что ли? Нет, я в это не верю. Каждый музыкант пишет, записывает все с душой. Все с душой. Другое дело, не у всех есть возможность профессионально записать, профессионально свести трек, да, и вот, знаешь, как вот много раз же я убеждался, что абсолютно песни, которые абсолютно красиво сделаны, вернее, нет, не так, вот как доворотов много, студия хорошая, а прям вот ни о чем. А бывает, слушаешь просто под одну гитарку и думаешь, блин, какая же классная песня. Вот, поэтому тут, наверное, дело все-таки в личном восприятии каждого. Просто кто-то может эту песню воспринимать адекватно именно там в акустическом варианте, а кому-то надо мясо рубилово. Вот, и кому-то заходит, кому-то не заходит. Поэтому, наверное, что-то вот в этом духе. Вот. Дениска пишет, можно написать для того, чтобы написать и спеть, не проживая ее честно. Ну, не знаю, вот мне такое не понять, вот эту твою фразу. Ну, как можно спеть нечестно свою песню? Свою песню. Вот. Петруха пишет, пресные треки поются прессом. Вот. Все. Пресные треки поются прессом. Согласен с тобой полностью. Так, Леха пишет, самое противное ощущение, когда ты пишешь для кого-то. Вот и приоритет. Пиши ты так, как чувствуешь, и тебе поверят. Вот. Ладно, все. Мне пишет вот Володя Федосов от фоновой музыки. В принципе, человек включает миксеры и бомбардировки просто, чтобы послушать Казантип на фоне моего бубнижа. Тоже как вариант. Как вариант. Вот, ладушки, поехали дальше. Вот, далее, вот мне кажется, сейчас будет много фу-фу-фу. Вот, мне кажется, сейчас будет много фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я, честно скажу, прям добирался до этой песни. Я очень много треков этого исполнителя прям слушал. И мне уже психануть хотелось. Потом прям раз, и вот что-то меня зацепило ушком. Вот он такой, скажем так, нестандартный. Интересный. Трек интересный. Вот. Ну, я подозреваю, что многим не понравится, но мне понравилась именно интересность этого трека. Лев Лем, исполнитель. Город Питер. «Мир любви» называется трек. Про себя он ни хрена не написал. Написал второй трек из сингла «Отцы и дети». Вот, сингл вообще-то это одна песня. Сингл это одна песня. Сингл one first. Вот. И, собственно, ставим, слушаем, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:14 на моих зеленых системных. Только что отзвучал Лев Лем, «Мир любви». Вот, и Натаха спрашивает, а чё фу-то? Нет, я говорю, что многие напишут фу. Просто мне показалось, что многие сейчас психанут и начнут ругать. Вот, мне этот трек понравился. Мне трек понравился, поэтому я его взял в миксер, потому что, ну, он интересный. Он интересно сделан. Нет, слова я не слушаю. Я не знаю, про что песня. Для меня здесь вокал — это такой же музыкальный инструмент. Вот, я слушал общую канву трека, мне понравилось, ну, здорово же. Вот, я просто переживал, что сейчас слушатели начнут писать, ой, фу-фу-фу, фу-фу-фу. Вот, на самом деле, мне очень понравилось. Так, вот, Юлька пишет, годная. Володь Федосов написал, ну, это формат, а трек сделан качественно, терпимо, хотя бы слух не режет. Вот, Натаха пишет, а чё фу-то, интересная аранжировка, гармония, даже слова неплохие. Так, Антоха пишет, если выдвинуть вокал вперед, то будет хорошо. Так неплохо. Не, Антошка, если здесь выдвинуть вокал вперед, то он будет забивать все остальное, что там задумано. Так, что там еще у нас? Что там? Очень прикольно, вот Олег пишет, чувак угорает, молодец. Дениска пишет фу-фу-фу, ла-ла-ла. Если по чесноку, то правда интересный, прикольный мотив. Так, Петруха пишет, интересно, но спецэффекты вокальные для меня спорные, а так весело, подтанцовываю даже. Слушай, а там же нет никаких спецэффектов. Вот. Так, что там? Олежек наш подземный пишет, что, чтобы оценить, пришлось прослушать некоторое время. Мне понравился трек своим простым синтом. Звучит интересно, меня не грузит. Данное повторение здесь даже в кассу, тут они уместные. Так, Петруха пишет, аранжировки интересные есть. Леха пишет, простите, ходил в Зукаран, услышал концовку, мне музыка понравилась, слов не слышал. Ну, послушаешь записи. Вот, послушаешь записи. Вот, на самом деле, я покопался там, ну, скажем так, исполнитель достаточно своеобразный, местами даже специфичный. Вот, прям надо сильно вникать, сильно надо прям напрягаться, чтобы слушать. Вот, но вот мне захотелось выбрать хоть что-нибудь у него для программы, и я вот нашел, мне вот этот трек реально понравился. Да, есть небольшие нестыковочки по звуку, но в принципе я хотел просто показать вот что, классно же, ну классно же. Вот, ладно, Лев Лем, молодец. Закрываем, отзвучал. Привет в Питер. Что у нас? Адреналин отзвучал. И что, у нас одна песня осталась? У нас осталась одна песня. Олег Кьюсак, «Только ты», город Пэш Иваново. Вот, не люблю, кстати, я ваш город, Олег. Ты знаешь, я как-то проезжал ночью. Был лютый мороз. Мы ехали на Форде. У меня был друг Гоча, грузин. Грузин, я его вез домой в этот, в воинскую часть во Владимирской области. Вот, и мы проезжали как раз через Иваново. Это была ночь, это был лютый мороз. Вот этот Форд 72-го года, у него не работала печка. И мне Гоча отверткой, как в танке, штробил на стекле лед. Вот, я, глядя в это вот стекло, кое-как ехал. Что в Иваново меня поразило? Абсолютно ровно нарезанные кварталы. Вот. И абсолютно синхронно работающие светофоры. Вот, по всему городу. То есть, если в одном конце города загорелся красный, они загорелись по всему, понимаешь, по всей улице. Вот, это был просто какой-то кошмар. Это был единственный опыт посещения этого города. Вполне может оказаться, что сейчас там все по-другому, что они напечатали автомобильный атлас Иваново. Вот, но тем не менее, первое впечатление о городе было такое. Вот, итак, ставим, слушаем, Олег Кьюсак, «Только ты» называется трек. Поперли. Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, отзвучал у нас Олег Кьюсак. Вот, Олег, ну позволь, ну давай я зачитаю. Вот смотрите, у нас пишет: песня прошла в полуфинал Всероссийского фестиваля «Стихопесня», будет исполнена в Нижнем Новгороде. У меня к тебе, ну как, совет, что ли, я не знаю. Вот ты в конце фразы пытаешься догнать музыку. Это прям очень сильно цепляет, прям вот сильно цепляет за ухо. Переделай концовки. Переделай вот эти концовки. Надо подобрать просто более удачные слова, чтобы они у тебя в ритм ложились, потому что оно прям сильно цепляет за ухо. Вот, и пока ты еще в Нижний не уехал, прям вот эту концовочку, фразу поменяй и заучи, чтобы не спеть, потому что она тебя погубит на конкурсе, поверь мне. Тем более стихопесня. Тем более стихопесня, они там будут цепляться именно к стихам. Ну и вообще, в принципе, по жизни, ну не айс, это звучит прям корявенько. Оно прям поднапрягает ушко. Вот, это я тебе без злобы, не ради того, чтобы обидеть, просто, ну вот, совет такой тебе. Вот, а в целом мне песняга, вот особенно вступление, оно мне напомнило, что за песня, там-та-да-дам. Прям вот очень-очень-очень знакомое, что-то прям как гимн восходящего солнца, прям на подкорке лежит. Вот, что тут, Натаха пишет, прям похоже на первый поэтический опыт пенсионера. Ничего страшного, человек прям в самом начале. Все у него будет хорошо, просто, ну, немножечко надо скорректировать текстовку, чтобы она прям в ритм музыки попадала, потому что, ну, оно прям для человека искушенного, а тем более, если ты на конкурс собрался ехать-то, ну, надо прям подправить. Так, что там еще? Петрух пишет: норм, но такое обычно под настроение люблю. Леха пишет: как сказать о тех, кто делает так, как у них получается, только хорошо. Я опять скажу, я не имею права сказать плохо о тех, кто поет честно. Вот. Так, Юлька пишет: у меня без тормозов эфир идет, похоже, у тебя тормозит. Да, конечно, у меня тормозит. А ты как думала? Вот, я же уже программу-то закончил давно. Уже, я уже сплю, в принципе. А и сейчас только увидел твой комментарий, думаю, дай-ка зачитаю, ё-моё. Вот. Что тут нам пишут: в кружке в моей супчик варить можно? Ну, наверное, можно, но я предпочитаю из этой кружки чаек попивать. Вот, классные доберманы, Юлька. Классные доберманы. Вот, Костик у нас нарисовался опять под конец эфира. Привет, здравствуй, дорогой. Только, говорит, зашел в эфир, а мы прямо сейчас уходим. Костик, мы прямо сейчас сваливаем, прячемся. Прячемся, понимаешь, в темноту. Вот, сегодня я хочу завершить нашим одним из наших артистов с лейбла «Неформатное радио». Вот, The Victory Band, хорошая песняга. Вот, радиослушателям говорю пока. Пока, услышимся с вами через неделю в среду. Запись сегодняшнего эфира появится завтра ночью на сайте «Неформатного радио». У нас в группе во ВКонтакте появится ссылочка на голосование. Вот, надо будет, подпишитесь на группу, чтобы не пропустить данный момент. Вот, и, видимо, придется мне сегодня ночью еще разослать участникам всем во ВКонтакте, что они сегодня были. Видимо, не все получили письма. Но я проверил, ко мне письмо пришло. Значит, с почтой все хорошо. Значит, что-то не так у вас. Наверное, в спам улетают наши песни. Песни, письма. Вот, что еще хотел сказать. Запись будет завтра. Запись бомбардировки тоже будет завтра. Все ночью. Ну и, собственно, все, услышимся через неделю. После меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. С радиослушателями я прощаюсь на неделю, а на стриме я еще повисю, пока у нас звучит песняга.

0: Участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров. В недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рэгтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не фарма.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

Так поздно циклон с собой тучем приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды, закрыли тучи звездный каталог.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте, 21.01 на зеленых системных моих. Сегодня вторник, сегодня первый четный вторник. Вот, потом у нас будет перекур, и потом будет второй. Короче, сегодня у нас программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, и в такой славный праздник хочется верить, что треки будут не хуже. Ну, по крайней мере, я вижу, что Дашка мне накидала как минимум несколько весенних треков. Я думаю, будет интересно. Не, я честно говорю, я все вот это не слышал, что тут у меня накидано. Все это я не слышал, но будем надеяться, что будет интересно. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Вот. Приветствую всех, кто нас слушает у приемников, приветствую всех, кто нас слушает в онлайне. Вот, с теми, кто на стриме, я уже поздоровался, ну, давайте еще раз помашу вам лапкой. Вот, привет, Серега, привет, Женек, привет, Стаска. Вот, мы тут до начала эфира успели, я успел кинуть в толпу вопрос, интересно, будут ли фестивали, не будут ли их отменять. Вот, у нас тут, я смотрю, Мята начала распродавать билеты. Вот, но где-то я краем уха зацепил информацию, что нашествие отменили. Вот, Серега пишет, что будет у нас «Рок над водой» и «Былинный берег». Ну, будем надеяться. Ну, «Рок над водой» — это где-то в Калужской области, да? Я думаю, они успеют еще, а вот остальные могут отменить, потому что, ну, весело сейчас. Вот, ладно, победитель прошлой программы бешеным количеством голосов, там, по-моему, 6 голосов. Я вот... Я все еще не могу понять, вот как так, вот две недели голосуют за бомбардировку, и верхние результаты 7-8 голосов. Вот смотрите, у нас The Revolution голосует всего 5 дней, уже тут у нас верхний результат 353 голоса. Вот прикиньте, как вот люди настроены. На победу. Бледный пекарь. Бледный. Ты мукой засыпал все лицо, да, себе. У тебя белая аватарка. Ладно. Итак, мега-победитель Дмитрий Малышев. Будь счастливым. Послушаем его и, собственно, перейдем к основной части программы. Поехали.

гляжу в это небо предутренние светосливы. С тех пор, как твоих губ отведал, так хочется быть счастливым. В воздухе капли надежды, движения неторопливы.

Итак, друзья, добрый вечер. Отзвучал только что победитель прошлой программы. Ну, собственно, забираем его в ротацию. Единственное, что Дмитрию надо зайти к нам на сайт, зарегистрироваться там и загрузить свой трек на сайт. Вот, и заберем его в ротацию. Пускай крутится. Аж 6 голосами выиграл. Поэтому, ну, это ж праздник какой-то. Это ж просто песня. Вот, ладно. Максим у нас присоединился к чату во ВКонтакте. Да, давайте я напомню, как общаться. Ну, и есть же у нас те, кто у нас первый раз. Вот, друзья, во-первых, у нас есть Discord. Ссылочка на Discord есть как на сайте в эфирной теме. Что там у нас? Неформатная бомбардировка, да? Во ВКонтакте в группе «Неформатное радио», эфирная тема с Илоном Маском висит, и там ссылочка на наш Дискорд. Кому неохота грузить себе Дискорд, регистрироваться там, какие-то делать телодвижения, у нас сейчас прям параллельно в эфире идет стрим. Стрим на нашем канале в Ютубе и стрим, видеострим в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. В комментариях к стриму тоже можно общаться. Не к эфирной теме, а именно в стрим пишите в комментарии. Вот, я это все тоже вижу. Тоже вижу и тоже буду вам зачитывать. Вот, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты, на свои странички на Порнохабе, все что угодно. Это не никоим образом не ругаем, это все приветствуется, собственно, для этого все и делаем, потому что если вы кому-то понравились, чтобы люди имели возможность перейти по ссылочке и дальше знакомиться с вашим творчеством. Вот. Серега Башмаков, здорово, теперь он у нас и в Ютубе. У меня теперь два Сереги Башмакова. Вот, опять же, да, чат из Ютуба, он еще и на стриме отображается, поэтому кому хочется, чтобы его видели, как мы общаемся, что он там пишет, вот, старайтесь писать в комментариях в Ютубе. Вот, Дениска, здравствуй, дорогой. Здравствуй, наш воронежский худосочный барбос. Вот, ну и Алекс, своя компания в Дискорде. Привет, что-то он сегодня один у нас в Дискорде. Грустно ему там, давайте его кто-нибудь поддержите. Ладно, поехали. Давайте начинать основную десятку треков от компании «Бомба Питер». Итак, первый номинант у нас сегодня — группа «Метро 2021» с треком «Гражданка весна». Читаю сопроводиловку. Группа из города Алапаевск Свердловской области. Песня «Гражданка весна» из альбома 2022. А, из альбома 2022 года под рабочим названием «Письмо». Я просто думаю, группа 2021, альбом 2022, хрен ли там, да? Вот, релиз альбома планируется в начале мая. Весна, время перемен, ожидание чего-то лучшего. Мы очищаемся с весенними ручьями, уносится все ненужное. Весна, время солнца и время любви, всем добра. Ну, по поводу релиза в начале мая посмотрим. Ну и, собственно, слушаем.

Итак, друзья, 21-16. Только что у нас свердловские ребята отыграли. Группа «Метро 2021», «Гражданка», «Весна». И так он прям жалостливо просил налить. Я налил. Я налил. Налил и бахнул. Вот. Ну и у нас тут Илюха нарисовался, Полежаев, пока мы слушали свердловчан. Вот. С очередной фиточкой они у нас сегодня будут. Витос Пермяк пишет, вот чем-то напомнил итальянскую эстраду начала 80-х. Вначале было очень похоже. Вот, Серега пишет, песня неплохая, но... А, это нет, это Дениска, песня неплохая, но как-то уже знакомо, обыденно. Вот, я сказал, что мне напомнило, вот если уж прям выбирать, что напомнило, мне напомнило раннего Цоя, вот эти вот первые альбомы, да, 45-46, «Это не любовь», и смесь такую, и «Ранний секрет», вот если вот все это совместить, то, наверное, получится такой вот «Метро 2021». Так, мешать кефир с алкашкой что-то не хочется. А что, ничего страшного, все нормально будет. Ну, по крайней мере, у меня. Единственное, молоком нельзя запивать. Да, кстати, друзья, кто не знает, у меня есть знакомый, хороший знакомый главный врач областной больницы, он раньше был. Был он сердечным хирургом. Вот, сейчас не знаю, кто он, честно, врать не буду. Вот, он мне говорил, я, говорит, всегда, когда труп вскрываю, я знаю, что он пил и чем он запивал. И вот он кричал, боже упаси, никогда не запивайте молоком, люди никогда, вообще лучше не запивать. Вот, ну уж тем более молоком не запивайте. Вот, а кефиром я, наверное, думаю, можно. Он же уже скликсился. Так. Вот, так, ладно, весна тормозит. Я задал тут вопрос за эфиром. Я не могу понять, у нас весна ранее или позднее, я что-то понять не могу. Вот правда, как-то я запутался совсем. Я забыл в прошлые года, во сколько у нас весна приходила, в 8 или в 9 вечера. Что-то я сейчас смотрю, вроде как уже и пора, и вроде кажется, что уже вот в том году, в позатом уже жара была в это время. А может я ошибаюсь, ну-ка напомните мне, что у нас с весной происходит, потому что я понять не могу вообще. Вот, а я пока зачитываю следующего участника, Матвей Алерт. «Слышали весну» называется трек. 14-летний музыкант из Питера. 2 года вдохновения и постижения музыкальных сфер. Игра на гитаре, бас-гитаре, барабанах естественным образом вылились в сочинительство и запись мелодичных и искренних песен. Матвей Алерт, старт-сингл «Слышали весну». Живые краски меланхолии, инди-рока, о внешних и внутренних метаморфозах, музыкальная вспышка новой весны из Питера. Смотрите, 14-летний музыкант, 14-летний, а вдохновлялся он аж целых 2 года, то есть в 12 лет чувак начал, и уже издался на «Бомбе Питер». Ну-ка, давайте послушаем, мне даже интересно. Итак, Матвей Алерт, «Слышали весну», Питер, поехали. «Поехали».

Итак, друзья, 21-22-53 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Вот, у вас он еще. Только что мы послушали Матвея Алерта. Ребят, ну слушайте, вот я сейчас слушал прям, ну, понятно, что голос еще детский, прям вот, еще он не сломался. Привет, Андрюха, привет. Вот, ну, прям такие цоевские вот эти вот фишечки, такие вот эти фишечки цоевские, прям, ну, видно, на ком чувак учился играть на гитаре, да, вот. Так, вот Шатунов Цоя спел, пишет Андрюха. Ну ладно, ну что вы, ну 14 лет ребенку. Нет, ну все хорошо. Потом окрепнет, возмужает, уйдет пару раз в запой, поймает сифилис, бросит его баба. Вот, нарожает ему детей, отрастит пузо и голос будет что надо. Голос будет что надо. Пашка, привет. Так, у нас много ребеночков, у нас, много ли у нас ребеночков? Слушай, я не понял вопрос, если ты про меня спрашиваешь, то у меня один штука уже из гнезда упорхнул, девка у меня бестолковая, вся в меня. Так, что там еще у нас? Так, Цой под ласковый май косил. А, Цой под ласковый май косил. Да ладно, Юлька, ты че, не может быть, я не поверю, чтоб Цой косил под ласковый май. Вот, Денис пишет, старается, молодец. Если не бросит, все будет со временем. Я тоже думаю, все будет у него хорошо. Вот, главное не останавливаться. В принципе, если в 12 лет его зацепило, в 14 он уже издался на «Бомбе Питер». Достаточно хорошо сделано сведение профессионально. Ну, я так подозреваю, делали где-то в студии в хорошо оплаченной. Вот, и как бы чувак уже понимает, куда надо ехать, и я думаю, если не бросит, все будет хорошо. Так, Перм пишет, вот, миленько, есть к чему стремиться, по любасу есть, вот, и я думаю, из парня толк выйдет, а бестолочь останется. Толк выйдет, а бестолочь останется. Вот, ну, теперь, как бы, главное ему пережить вот этот, когда ребенок превращается в подростка, да, кризис. А как он называется-то, господи, вот это взросление, как он, переходный возраст, да, вот. Когда у него выпадут молочные зубы все, начнет просыпаться в лужах собственно, выделений, и девки начнут нравиться, и все, и жизнь пропала. Вот, а там и первый запой, и вот оно началось, становление голоса. Вот, ладно, желаю я Матвею не бросать все это дело, шутки шутками, конечно, ну, молодец, иди дальше, никого не слушай, и все у тебя получится. Едем дальше. Далее у нас Гай Гарин, «Стрёмные танцы» называется трек, дерзкий гранж про мужчин в платьицах, один из первых синглов, выпущенных группой Гай Гарин в начале 22-го года. Ну, давай послушаем, вот мы только про этих вот, блин, нельзя материться, короче, вот про этих только мы и не слушали еще, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok.

21-29, Гай Гарин у нас со стрёмными танцами. Ну, я так это краем уха послушал, вник в какую-то часть слов. Вот, и что для меня удивительно, я обычно текст-то вообще не слушаю, а тут как-то вот оно врезалось. Короче, суть в том, что чуваки по ошибке зашли в гей-клуб. В гей-клуб, и там решили побухать. Вот, ну, чуваки по ошибке зашли в гей-клуб. В гей-клуб, и там решили побухать. Вот, ну, в принципе...

комментариев очень мало. Как-то вот я честно скажу, вот Серег пишет, песня напомнила фильм «Полицейская академия». Как-то я вот, я сейчас не к словам, не к музыке придираюсь, а вот к манере. Такое ощущение, что текст все время гнался за соло-гитаристом. Вот куда риф пошел, туда и он. И прям так все это как-то прям вот на скорую руку. То есть видно, что сперва появилась вот эта рифовая композиция, а потом на нее по-быстрому накидали хоть какие-то слова, чтобы хоть что-то там петь. Вот, но это опять же мое. Это опять же мое впечатление. Я никому его не навязываю, но мне вот показалось так. Бар «Голубая устрица». Голубая устрица. Устрица. Устрица, она сама по себе не может быть голубой, но там она была. Так, звери в апгрейде. Звери в апгрейде. Я тут задал вопрос ребятам за эфиром. Ну, я как бы матом ругался, конечно, я сейчас сформулирую его без мата. Вот, музыканты, которые нас сейчас слушают, вот, согласились ли бы вы сыграть за гонорар, все как положено, будучи нормально ориентированными ребятами, в гей-клубе. Вот, и как-то вот люди пишут, Серега пишет сложный вопрос, меня это не касалось. Нет, вот первая причина — это я, а вторая — тоже я, и третья — это... Нет, тут в чем дело, что тебя не касаются, ты просто приехал играть за бабки в клуб, а что там, кто там, геи там или инопланетяне, вот, или... Бабы пьяные, какая разница, ну, я так считаю, да, есть вот люди, которые прям, они упорно говорят, нет, мы к этим, чуть не выразился матом, короче, мы у них не будем, я считаю, что люди, которые так вот прям к этому относятся, они прям очень, видимо, боятся сорваться и не пройти тест на крепожопость. Так, манера — это одно, местами в ноты не попадали сильно и не уложили вокал. Дело вкуса, но такое не мое. Вот, так я про это и говорю. Такое ощущение, что прям вокал срочно-срочно накладывали хоть как-нибудь, хоть куда-нибудь, чтобы хоть что-то спеть. Так, Пашка пишет, смотря в каком смысле. Если в прямом смысле, не вопрос. А если в переносном, пусть сами себе поют. А как ты, вот, понимаешь, в переносном смысле ты же не узнаешь, пока не коснется, да, тебя в жизни он, в какой-то там мере. А в прямом смысле, ну, они, как тебе сказать, их видно, их, по крайней мере, видно, да. А вот какие они по жизни, непонятно. Так, Витос пишет, как-то давно ставили аппарат на концерт в таком заведении. Было забавно. Было забавно. Слушайте, у меня есть несколько знакомых. Есть несколько знакомых. Причем вот есть такие манерные, да, которые, ну, прям вот это на и ручкой делают, и голоском визжат, и попкой крутят. Таких я терпеть не могу. А есть ребята, я даже не подумал бы никогда. И потом мы уже знакомы, там лет 5 были, потом только выяснилось, что они там вместе живут. Вот, вот к таким я отношусь вообще спокойно, как бы. Что вы там делаете по ночам и дома, вообще никого не касается. И главное, не несите это в люди. Вот. Так, ладушки, поехали дальше. Как оператор, мне не вопрос. Оператор. А, вот пишут, как оператор. Это, в смысле, за пультом посидеть. Понятно. Так, Андрюха пишет, вот, смотря с каким репертуаром к ним. А какая разница, какой там репертуар? Ну, они же такие же люди, человеки, господи. Они же, собственно, так же любят музыку. Точно так же любят музыку. Да, понятно, они другим местом возбуждаются, но музыку-то они любят так же. Так, хватит об адидасах по ТВ, хватает. Дело не в том, кто кого-то боится сорваться, но противно. А ты не жуй, а ты их не жуй. Ладно, поехали дальше.
Далее «Дети птиц». «Ее руки чисты» называется трек.

Вот, ну и читаю сопроводиловку. Я всегда считал, что самое лучшее — это помогать тем, кто в этом нуждается. Сегодня вышла наша новая песня, ее руки чисты, и она записана специально для приюта бездомных животных Рязани. Лучшие друзья. Вот, ставим, слушаем, дети птицы, ее руки чисты, поехали.

Итак, друзья, только что отзвучала группа «Дети птицы». Я не дочитался про Водиловку, не дочитал. Я думал, что она закончилась, а она же нифига еще не закончилась. Вот, а там написано следующее. Это вот автор пишет. «Для меня будет невероятно ценно, если эта светлая песня, появившаяся в первых числах Нового года, изменит к лучшему жизнь наших маленьких друзей, оказавшихся на улице. А если вы давно мечтали о котенке или собаке, но не осмеливались, то самое время сделать шаг навстречу и подарить дом целой жизни. Все средства с прослушивания песни пойдут в приют». Вот, друзья, я вам скажу, как человек, у которого 4 собаки только в этом доме. Вот. Вот если бы у каждого в семье был бы корги, наверное, ни одной войны бы никогда бы не случилось. Вот, Серега пишет, подарю кота. Подарю кота. Я тут за эфиром же спрашиваю. Тут всем «Дети птиц», всем навели Гребенщикова. Я тут за эфиром решил вспомнить, а сколько, понимаешь, Борис записал. Сколько выпустил альбомов, Борис? Я почему-то думал, что штук 80. Вот, но мне Илюха подсказал, что номерных 31. Вот, но там же не только номерные были. Были же еще и... которые названные, да? Вот. То есть я так подозреваю, там прям у них «Мама, не горюй». И где-то я вот честно скажу, вот еще во времена перестройки, уже у него там было что-то там уже 15 или 16, я купил, посмотрел, сколько у меня кассет Гребенщикова на полке лежит, еще тогда на кассетах продавали же. Вот я решил, что я больше не хочу покупать Гребенщикова, потому что он для меня слился вообще вот в один гудящий звук монотонный. Вот, касаемо данной песни «Дети птиц», все, вот когда началась песня, я прям обратил внимание, что она клевая, она мне понравилась. А потом, где-то уже на середине третьей минуты прослушивания, я понял, что она такая занудная. Вот, ребят, ее надо или кастрировать, или как-то разбавлять, потому что, ну, 4.45 это очень длинно. Это очень длинно. Я понимаю, что много текста хочется донести до людей, потому что он, конечно же, для автора каждая строчка представляет ценность. Но, зная по себе, могу честно сказать, что кастрация песни всегда проходит тяжело, но потом дает охренительные результаты. Ты понимаешь, что да, ведь она действительно была длинная и занудная, и скучная. Скучная, потому что когда слушателю становится скучно слушать, это прям вот большой минус. Вот. Так, вот, смотрите, что там пишут. Во-первых, у нас нечеловеческое животное Настя нарисовалось. Привет, Настюха. Вот, Денис Шишканов пишет, в этой песне явно чувствуется тлетворное влияние БГ. Уверен, что он сам не знает, сколько БГ альбомов выпустил. Вот, и мы выяснили, что у Дениски 3 собаки, 2 кошки и кот. Вот так вот. Так, Серег Башмаков подарит кота. Что там еще? Андрюха Туманов пишет, я тоже хотел сказать колыбельное от БГ. Пашка пишет, корги хорошо только тем, кто моего кота не видел, он неотразим. Не, ну есть, знаешь, люди, которые любят собак, есть люди, которые любят кошек, есть люди, которые любят и тех, и других. Я кошек не люблю, потому что у меня аллергия к ним. И хотя меня кошки любят, у меня был кот в моей жизни, звали его Уксус. Его звали Уксус, он был черный такой, облезлый, взъерошенный весь. Я его из Тулы, я тогда еще жил в Вологодской области, вез его из Тулы аж туда. Он жил со мной долго. Потом у меня дочь родилась, у нее тоже сильная аллергия на кота была. Ну, как бы я еще мог как-то это пережить. Вот так получилось, что вот на этого кота у меня была не сильная аллергия. Было терпимо, но у дочки прям совсем. И кот сам ушел. Он понял, что ему не рады, он ушел. Вот, поэтому я только собак люблю, вот честно. И коту ему же не скажешь, там, иди сюда. Иди там, сидеть, лежать, голос. Он на все смотрит на тебя тупыми глазами, иногда говорит мяу. Вот, ну и самой собой вот это когти, вот это вот воняет, как саню их, не вообще терпеть не могу. Вот, а животных я люблю. Животных я люблю, но вот кошек не очень. Так, у меня есть собака, если подарю собаку, слушай, у меня 4 собаки, у меня уже 4 собаки только в этом доме, вот, а еще 3 собаки в деревне, мне собак хватит уже, честно.
Так, людей я тоже не особо люблю, так оно бывает. Так, что там, Пашка пишет, я всех люблю, и рыбок, и птичек, но кот реально неотразим, я не спорю. Я не спорю, коты они такие, они умеют гипнотизировать. Так, Олежек Кирпенко, привет, пишет, это был Джон Леннон, Working Class Hero. Слушай, я знаю, кто такой Джон Леннон, я знаю группу Beatles, и вот если мне включить песню, я точно скажу, что это Beatles или не Beatles. Но вот по у меня с албанскими беда, и вот Working Class Hero мне вообще ничего не говорит. Вот если бы я мотив услышал, да, я бы сказал, точняк, да, точняк. Так, Витос Пермяк пишет, простенько, но со вкусом нормально. Нормально, про песню. Вот, ребят, смотрите, вот такая вот у нас... А, Юлька же, Юлька, сейчас я найду, нам Юлька еще написала тоже, вот что. Вот, написала я о том же, нет развития в песне, не понравилось ей. Так, Денис Москалев пишет, песня зашла, много вкусного на релаксе. Серега написал, песня спокойная на расслабон, главное текст песни не слушать. Так, что... Вот, Дениска пишет, к середине песни бы на эх выйти, про вот на мясо дать. Ну вот, я про то и говорю, потому что нету развития, она монотонная. Ну и просто она длинная, 4:45, это просто это. У нас самая жуткая песня была от наших минчан, от ребят, от Интерсекта. 11 минут почти. Почти 11 минут. Вот, я их взял в программу, потом говорил, ух, ё, думаю, блин. Вот, ну мы, конечно, ржали над этим делом, и они меня подкалывают до сих пор, и я их, собственно, ругаю до сих пор за ту песню, ну, ладно. Вот, ладно, поехали дальше. Энжитян и Таюкай, наверное. Вот мне Дашка написала, наверное, она мне пишет, транскрипцию, потому что я с албанскими языками не гружу. Энжитян и Таюкай. Хочу поделиться смыслом, который вложила в песню внутри. Я писал ее на холодном балконе, осознавая, насколько сильно давлю сама на себя. Не знаю, как у вас, но у меня в голове фильм, в котором я являюсь главным героем, сама себе устраиваю геройские миссии, возлагая надежды. Иногда так чешется быть главным антагонистом. Вот, собственно, трек называется «Внутри». Поехали, ставим, слушаем. Энжитян и Таюкай. Вот так вот. Поехали. Город, к сожалению, не указан.

Итак, друзья, 21-51-01. Вот такая красивая системная цифра у меня. Вот, только что у нас... Я не выговорю. Вот, честно слушал начало даже в наушничках. Так это все плотненько, хорошо. Но мне кажется, вот такой вот низ, там прям такой гудящий низ, а потом на него лег дисторшн, и я прям скинул наушники быстрее, чтобы у меня не лопнули перепонки. Нет, так в основном все красиво, все здорово, мне понравилось. И вокал хороший, и музло хорошее. Так, что там? Вот Илюха пишет, классно сделано, драйвово и с душой. Андрюха пишет, балкон надо застеклить. Вадиму чем-то вокал напомнил Бажену. Слушай, ну нет, нет, Баженка, она такая более... Она более агрессивная. Она прям такая тёлка-тёлка. Вот, а тут все-таки девочка, тут такая прям вот она. Так, Серега пишет, у меня был полный сборник Сектора с черными обложками, все альбомы Арии. Так, Антоха пишет, не зашло, музон норм, а вокал писец. Ну ладно, ну что тебе вокал не понравился, очень хороший вокал. Так, Денис Шишканов пишет, хорошее название для рэп-проекта. У вокалистки определенно есть потенциал, уверен, она может лучше. Настюха пишет, вот красиво поет с изюминкой. Инструментал мимо меня, хотя понятно, что он здесь скорее явно просто бэком вокруг вокала сделан. Так, Витос пишет, необычная подача вокала. Ой, господи, простите, вокала, а с музыкой как-то не понял. А мне все, что-то вы там такое прям все услышали. А мне все понравилось. Мне единственное, вот не понравился вот этот вот низ. Я не помню, как он модно называется, вот этот бас, который он там внизу, прям он там гудит внизу. И вот на него, когда дисторшн лег сверху гитарный, ну прям такая какашка получилась. Вот этот момент бы исключить оттуда, и, а дальше все прям мне хорошо понравилось. Задушен голос. Да где же он задушен? Нет, нет, ну я не поверю. Так, это была песня? Да, там пели. Да, Серега, там... Там даже слова были. Даже слова. Вот. И там даже девочка написала, что ей очень хочется иногда быть антагонистом. Вот, ладно. В целом интересно. Грузи еще треков на сайт неформатки своих. Мне интересно. Ну, по одному треку очень сложно составить представление. Вот, если что-то есть еще такое интересное, то загружай к нам на сайт и обязательно возьму какую-нибудь программу. Сейчас у нас идут отборы на фестиваль. Вот, как они закончатся, я начну. Там уже у нас ребята накидали, кстати, треков. Уже и старички набросали свеженького. И новенькие появились, ничего такие, можно в программку брать. Так что давайте, грузите на сайт. Ладно, поехали дальше. Далее у нас «Последний мир», трек называется «Выше», и читаю сопроводиловку. «Стремительный полет вверх на крыльях любви с долей здравого юмора в новом сингле «Выше» проекта «Последний мир». Наши баки полны, и нам только лететь». Вот, собственно, ставим, слушаем. Опять не написано, откуда, ребята. Поехали.

Итак, друзья, вот смотрите, как славно вы пропели припев. Да, как славно вы пропели припев. Я сейчас в группе «Последний мир» говорю. Вот развенчайте наши, пожалуйста, ребят, если вы есть тут где-нибудь в чате у нас, напишите мне, откуда вы. Откуда вы есть? Вот, мы тут просто спорим. Мы тут спорим за эфиром с ребятами. Вот, такой классный музон. Такой классный музон, но вы, понимаешь, загубили его просто. Просто загубили его вокальной партией. Вот припев был замечательный, он ложился на эту музыку. Вот, а то, что вы изобразили в куплетах, ну это опять же лично мое мнение, ребят, не обижайтесь ради бога. Просто вот говорю, что слышу. Вот, изумительная музыка была, изумительный припев был, а вот, блин, вообще вот не клеится вот это вот, вот то, что вы исполнили. Я не про тексты говорю, я как-то там, ну, сюда прям просилось что-то распевное, что-то такое прям, вот, вот. Так, что там вот, Дениска пишет, ты тигра моя, это свиньи. Слушай, я слова не слушаю, поэтому не знаю. Заправлены в планшеты космические карты. Вот. А я, кстати, «Отроки во Вселенной» вчера смотрел. Я вчера смотрел «Отроки во Вселенной», представляете? Вот. Вот же, ё-моё. Так, Дениска пишет, отходил покурить, надо было чуть дольше это делать. Юлька пишет, прям изумительная музыка. Ну прям, хорошо, хорошо же было. Ты что ты меня стебешь-то? Ну здорово же, смотри. Она прям огнище была, но мне понравилось. Я сидел, плясал всю песню. Вот, я ждал, когда он начнет петь. Я прям ожидал, что вот сейчас будет что-то. Или речитативер очередной. Прям вот, что меня зашатает. А, блин, испортили песню. Ну, опять же, это мое мнение. Не обижайтесь ни в коем случае. Как бы что слышу, то и говорю. Вот для этого я тут и сижу, чтобы вы меня все ненавидели. Кто вам еще правду матку скажет? Так, ладушки, едем дальше. Нестеров и Бондаренко. Я их запомнил. Из программы в программу я говорю, что для меня эта группа всегда резко, как это умно называется, господи. Короче, мне или очень сильно нравится, или очень сильно не нравится. Вот у меня нету какого-то среднего, всегда прям или туда, или сюда. Вот, или черное, или белое. Называется трек «Таланта». Музыка инди... музыкальный инди-тандем, состоящий из двух музыкантов, поэта Сергея Бондаренко и авангардного композитора Юрия Нестерова. Играет в загадочном стиле современная неоромантика. Вот, собственно, ставим, слушаем. Слушаем и поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. 22.07.12 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, те, кто сидят у приемников. Приветствую всех, кто сейчас едет домой. Вот, приветствую всех, кто едет к любовницам, от любовниц. В общем, кто радуется жизни. Вот, конечно же, приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Ну и отдельный привет слушателям, которые будут слушать нас только в четверг. Это слушатели подкастов Google, iTunes и Spotify, а также SoundStream. Вот, только что у нас отслушали мы Нестерова с Бондаренко, и мне кажется, друзья, что эта песня уже у нас была. Вот, или очень похож припев на их же какую-то песню. Вот, потому что я вот эту вот, прям вот, вот эту припевную распевность, я ее помню, мне она тогда еще понравилась и сейчас понравилась. Вот, космический привет Натаха нам передает. Привет, Натаха. Вот, я с тобой уже здоровался, но в эфире еще раз обязательно. Так, мы тут за эфиром обсуждали, кто свалил в Израиль. Кто-таки сказал здравствуйте, вот, и одел ермолку. Так, вот, и... Собственно, так, ну я не буду все это обсуждать. Нет, я эту не буду переписку читать, потому что ни к чему это. Вот, смотрите, Дениска пишет: саундтрек «Брат 3» подошла бы песня. Вот, и я вот задал ребятам вопрос там, за эфиром на стриме. Говорю, вот как думаете, если бы Серега Бодров остался жив? Вот, как вы думаете, снял бы он «Брат 3» или вот на «Братья 2» все, уже надо было эту попею заканчивать? Так. Что там у нас? Дениска пишет: Spotify со вчера ушел окончательно, даже бесплатная версия, да и хрен с ним. Мы все теперь не выездные, делать там нехрен. Делать там нехрен. Ну, то, что там делать нехрен, на самом деле нехрен, там скучно. Так, ну, красиво, да, там, ну, раз, ну, день, ну, два, ну, и все, как бы, а потом прям тоска по родине начинается. Так, Настюха пишет: красивая песня, мне нравится. Денис написал: саундтрек «Брат 3» подошла бы. Олег Кирпенко пишет: привет тебе, Олег, с космическим праздником всех, вот. Так, что тут, предполагают, что если, может быть, не сразу, но наверняка снял бы. Думаешь, вот есть еще какой-то у брата 2 есть продолжение? Вот так вот, если просто отстраненно, ну, допустим, Бодров жив. Вот, есть кому сниматься. А про что дальше снимать? Про что дальше можно? Он же потом сестер снял, да? Вот, где у нас выскочила Акиньшина и прям сразу стала мегазвездой. Кстати, с подачи Бодрова уже. Вот. По-моему, кстати, Шнура же можно было сажать, а Шнура никто не посадил. Вот как так? Почему Шнур не сидит? Она же по малолетке жила с ним там какое-то время даже. Вот. Представляете? Ладно. Не будем о грустном. Сердечки посыпались. Вот все за то, чтобы Шнура посадить. Уже пора. Уберите уже его из наших ящиков и телефонов, да? Вот, давайте уже дальше. Дальше у нас группа «Свободный полет». Илюха уже давно здесь. Вот, и у него очередная фитка с Еленой Коробейниковой. Называется она «Шторы». Вот, ну и читаю сопроводилов. Группа «Свободный полет» была образована в 2003 году. Состав коллектива неоднократно менялся. На данный момент в коллективе служит 5 музыкантов. Стилистика песен группы разнообразная: поп-рок, фолк-рок, софт-рок, джаз-рок, блюз, ритм-блюз и кантри. Вот вам еще драм-н-бейс осталось записать, и будет прям полный набор. Итак, ставим, слушаем «Свободный полет» с Еленой Коробейниковой. «Шторы», поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот у нас Серега Леонов нарисовался, спрашивает, были ли уже ЛСВ-группа для участия в ротации неформатного. Серег, я честно не понимаю даже, о чем речь. Ты, может быть, путаешь? Вот, Revolution, это завтра. Revolution завтра у нас будет. Это в среду будет отбор, это будет третий отбор, да, на фестивале Revolution завтра-завтра. Сегодня у нас неформатная бомбардировка. Сегодня у нас 10 треков от компании «Бомба Питер». Каждый четный вторник нас бомбит Питер. Вот, и только что мы слушали «Свободный полет», фиточка с Еленой Коробейниковой. Вот, и Илюха нам знаете, что написал? Сейчас я отмотаю наверх. Вот, завтра выйдет у них фитка с Лешей Смирновым из кафе. Вот так вот. И как раз вот мы тут за эфиром обсуждали, что я тут зачитал все регалии, вернее, эти все стили, говорю, блин, Илюха, надо вам еще драм-н-бейс сделать. Вот лично я уже 2 недели плотно об этом думаю, уже я так это в голове себе все накидал. Я точно буду делать драм-н-бейс альбом, и я уже приблизительно даже знаю, какие треки, причем... которые прям неожиданно даже для меня. Ну вот они туда хорошо ложатся. Короче, у меня будет Drum and Bass альбом, но он будет не скоро. Просто вот я начну, наверное, над ним работать летом. Сейчас мне некогда, сейчас мы занимаемся обновлением сайта. Вот. Потом у нас будет мобильное приложение изготавливаться. Это все очень трудоемко, очень муторно и очень хлопотно. Вот, поэтому каким-то там своим проектом, наверное, я не раньше лета смогу вернуться. Вот, что там еще у нас? Что там у нас еще? Вот, Дениска пишет, у сестер, думаю, тоже было бы продолжение. Слушай, ну, может быть и было бы, да. А там тоже нечего, в принципе, продолжать. Вот что там продолжать? Там тоже, наверное, все готово. Ладно, давайте мы вернемся все-таки к свободному полету. Илюх, здорово, все прям вот, все как бы, ты знаешь, даже поругать нечего. Вот у нас есть музыканты, которых я хорошо знаю, я их все время ругаю. Вот, а у тебя даже поругать нечего. Ну, хоть бы раз какое-нибудь говно сделал бы, что ли, чтобы прям взять и поругаться. Вот, пишет Лена, это актриса МХАТа имени Горького. Слушай, я честно тебе скажу, я вообще не знаю, кто. Вот иной раз, знаешь, какие-то имена все прям так это обсуждают, да. А я даже не знаю, я настолько погряз в этой неформатке, что я даже не знаю, что вообще в мире происходит. Я тем более перестал слушать вообще даже другие радиостанции. Я раньше, когда у меня неформатка не ловила, я там где-то, ну, бывают места, где не ловят, да, я слушал какие-нибудь другие радио. Сейчас я даже этим не занимаюсь, я сейчас слушаю только неформатку, потом прихожу, еще успеваю какие-то треки перебрать, переслушать, отмодерировать что-то куда-то в сборнике отобрать, потом сажусь, начинаю кодом заниматься, часов до 4 утра сижу, пишу PHP-код, блин, потом вот с такими глазами выпученными ложусь, пару часов посплю, вскакиваю, еду гвозди колотить. И вот у меня сейчас так все это... И я вообще просто от людей вообще отвык. Я боюсь людей. Поэтому для меня какие-то имена, какие-то фамилии, это вообще сейчас... Я и до этого был не очень развитым челом, да, сейчас я прям вообще потерян. Вот. Ладушки. Скоро у нас будет, уже мы прям такое шажище сделали, скоро у нас будет свое приложение, и вообще у нас будет тогда никаких проблем, то есть можно, у кого FM не ловит, будем точно нас видеть всегда в своем телефоне, и новости все наши, и прям там и чат будет, будем общаться, и будут напоминания вам там, ты-дым, Зухер через полчаса в эфире, ну-ка подключай наушники. Вот, ладно. Поехали дальше. Вот в машине наша, наконец-то, можно слушать. Там программный директор. Слушай, я как-то пытался их слушать. Раньше на наше радио попадало очень много музыкантов с неформатки, потому что Семен, ну чего уж тут греха таить, да? Шило в мешке не утаишь. Он у меня подворовывал. Но я всегда этому очень радовался.
Вот. И мы, в принципе, с Семеном общаемся периодически. Как бы меня это вообще... Меня это, наоборот, радовало. Меня это радовало, потому что он давал дорогу действительно талантливым ребятам. А сейчас, да, я заметил, что там произошло обновление плейлиста, но не в лучшую сторону. Скажем так, прям вот совсем не в лучшую. И вот у меня было в свое время убеждение, ну, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что вот эта радиостанция, она работает для того, чтобы создавать плохой имидж для рок-музыкантов отечественных. Вот больше ничего другого они не делают. То есть, если они включают что-то, ну, понятно, есть там незабвенная классика, красота, но в основном они работают на уничтожение имиджа отечественных музыкантов. И вот сейчас я вижу, что плейлист у них начал меняться, но вообще не в лучшую сторону, честно скажу. Я пару раз послушал, и больше я туда не возвращаюсь. Так, я их иногда слушал, вот, когда неформатка не ловит. Ну, бывает, вот в дороге едешь, где-то там перебой. Они у меня на второй кнопке. У меня на первой кнопке максимум, на второй вот это наше, на четвертой Европа Плюс и на пятой Лав Радио. Это для Колянов. Вот, собственно, вот все мои секреты, все мои кровавые сопли я вам сейчас выложу. Вот, а так я, конечно, слушаю неформатку постоянно. Вот, ладушки, поехали дальше. Дальше группа 3Ч. Трек называется «Пулями». Группа 3Ч — это свобода от клише и обстоятельств. Мы — это пятница, суббота, воскресенье или просто хороший день. Вот так у них написано. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

Итак, друзья, 22-27-55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучали 3Ч. Мне кажется, они у нас уже были. Они у нас уже были, я только не помню откуда. То ли они у нас с фестиваля Revolution в том году появлялись, в этом их точно не было. То ли с какой-то они бомбардировкой тоже у нас были. Но что-то вот сегодня они меня вообще... В прошлый раз, я помню, они мне понравились, а сегодня что-то прям слабенько. Мне не зашло. Так, вот Настюха пишет, мне поначалу понравился трек, но потом надоел. Одна тема, всю композицию идет, иногда сбивка. Ну вот, во-первых, монотонно. Ну, по большому счету, наверное... Не то, что там этот минус. Знаешь, обычно там в треках минус ищешь, да, а тут приходится плюсы искать. То есть, ну, прям вот такая большая провальная композиция. Ну, опять же, это только мое мнение. Так, вот смотрите, Антохе понравилось, пишет, чем-то похоже на «Мои океаны», неплохо. Вот, и все, и больше нет комментариев никаких. Что-то прям совсем никто группу поддержать не пришел. Ни слушатели, ни сами. Меня всегда удивляет, почему сами музыканты никогда не появляются от «Бомбы Питер» в эфире. Это просто вот какой-то... Это непонятно что-то. Ну ладно, Илюха, он свой уже давно у нас. У нас и эфир же у нас же, да, был целый с вами, насколько я помню. Вот, но остальные-то где вы все? Вот хочется вопрос задать, хочется пообщаться. Нет участников вообще ни в одном чате. Вот, да, Илюх, я про тебя даже, я за других удивляюсь, как так, как тебя крутят на такую большую аудиторию, то есть понятно, что будут какие-то комментарии, какое-то обсуждение, даже вот просто никого нет, просто им неинтересно. А, с Юркой Арцизовым вы делали. Подожди, а без воды у нас не было разве с вами? Нет? Мне кажется, мы без воды делали. Нет? Ну, мы уже давно просто общаемся, Поэтому я уже забываю. Так, ладно. Дениска пишет, я музыкант. Так, хорошо, в какой, Дениска, группе ты в сегодняшних прозвучавших играешь? Расскажи нам, давай. А, в «Без воды» вас... Я почему-то думал, что ты у нас «Без воды» был, а вот про это нам... Давай. А, в «Без воды» вас... Я почему-то думал, что ты у нас «Без воды» был, а вот про... Про этот, про все гениальное просто я

все знают. Вот, ладно, поехали дальше. Дальше у нас группа Арье или Арье, я не знаю, куда правильно поставить ударение. Трек называется «Рикошетом». Вот, ну и, собственно, читаю сопроводиловку. Релиз сингла «Рикошетом» состоялся 7 января этого года. Впервые композиция была исполнена на сцене Московского театра «Мимики и жеста» в рамках рождественского фестиваля. Песня написана в стиле поп-рок. Я являюсь автором-исполнителем своих песен под сценическим именем Арье. В настоящее время мне удается совмещать творчество с медицинской деятельностью. Я врач-анестезиолог, реаниматолог и убеждена в том, что это очень связано между собой. Как артист я в начале пути. Вот, ну слушай, как артист, когда ты анестезиолог и реаниматолог, артистом просто вот обязано быть. У тебя столько, понимаешь, эмоций. Вот, за полтора года на музыкальных площадках, а также на некоторых радиостанциях зазвучали мои песни. Вот, ладно, как только предоставится возможность, в планах начала концертной деятельности. Я считаю, что с концертной деятельностью не надо откладывать. А вот прямо сейчас, вот прямо вот с завтрашнего дня уже начинаю искать площадки. Я еще не слушал, но думаю, надо обязательно. Итак, Арье, «Рикошетом», поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22:35, и вот мы все узнали. Мы все узнали, что Ария, так и да. Я таки сегодня не зря таки картавлю чуть-чуть. Вот, Ария, вот, с иврита, это лев. Ну, в данном случае львица. В данном случае львица. Это нас просвещает Илюха. Вот.

Нарисовался у нас тут Димка Болгарин, пока у нас ария пела. Вот, мы тут с ним обсудили проблемы спиртопроизводства в Туле. Вот, я всем жалуюсь, что у нас сахара нет. У меня вискаря литр остался, спирта еще литров 6. У меня спирт из варенья остался и спирт из чего-то ягоды, из какой-то ягоды еще спирт остался. И все. Все. Надо закручивать эти дубовые брусочки прожаренные уже, понимаешь? А то сейчас вот я завтра допью как раз вискарь. Все. Больше будет нечего бухать. И сахара нет. Че гнать, не знаю. Вот, вернемся к песне. Вот Денис пишет, что хорошая песня цепляет, но гитары мало. Гитары мало. Антоха написал, вот, вполне себе. Шалом Азахнвей, товарищи Бугаи. И вам шалом православный, шалом. Вот, что там еще у нас? И все. А что-то вообще комментариев мало. Ну, ладно, давайте тогда я. Мне понравилась песня. Мне, знаете, кого? Я вообще сидел и пытался понять, кого мне напоминает. Кого мне напоминает? Такой мяукающий вот этот мя-мя в нос. Мяукающий в нос. И я прям практически бы даже бы почти вспомнил. То есть, знаете, вот как на уровне подсознания я слышу... А, вот, господи, Наташу Ионову голос напомнил. Вот вспомнил, глюкозу, ё-моё. Не то, что сейчас с ней произошло. Сейчас это... Она превратилась во что-то вообще непотребное. А вот тогда, когда она была еще глюкозой, вот, она делала хорошую музыку, интересную. Вот, я про те время. Вот вокал напомнил прям, и манера исполнения. Так, Димка пишет, что-то нас мало, надо идти в массы. Слушай, ну завтра тут народу будет тьма тьмущая. Вот, здесь же такое рубилово будет. Завтра же отборы на Revolution. У нас третий отбор будет. Вот, так что завтра тут будет жутко. Вот, друзья, всех отслушали. Что будет дальше? В четверг, не завтра, а в четверг ночью на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. У нас в группе Неформатное радио ВКонтакте появится ссылочка, поэтому подпишитесь, там поставьте колокольчик, чтобы не прозевать момент. И 2 недели будет идти голосование. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот. Через 2 недели возьмем победителя в ротацию. И все. И ставлю замечательную песню, после которой как бы на радио я с вами попрощаюсь. Вы услышите ли другого диджея или автодиджея, там, ну, тихо там не будет. Вот, а на стриме я еще немножечко повисю, машу всем лапкой, говорю, что завтра у нас отбор на фестиваль Revolution, 3-я серия, поэтому завтра всем быть. С радиослушателями прощаюсь, на стриме я еще...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем. Крим.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Я рыжая пыль на черной броне, я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

И где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: свободна. Теперь.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
3: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
4: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь,

ищут совершенстве, владели искусством губить. Шаг влево, шаг вправо, стреляй, руби. Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небо.

расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals.
3: I've never seen a diamond.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Вы слушаете неформатное радио.
2: Мне снится море.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, фарма.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

рабочего класса. Всего участков проявили величественный героизм в этой войне.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: P.O.D. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! P.O.D.

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Екатеринбург, транзит, прием, прием. Екатеринбург, транзит, прием, прием.
1: Сон 305, слышу вас, на отлично, передавайте информацию.
0: Сон 305, передаю информацию с 9100 метров. Заправляться не будем, не будем.
1: Максимально взлетный вес на перелет.
0: Диктую минимальный взлетный вес 54,6. Как приняли, прием.

Я не странный, но жизнь почему-то моя больно странна. Что ни день, нежданный урок —

назад.

да пофиг, если нет. Паникер это, конечно, не вражеский агент, но тоже очень-при-очень зловредный элемент. Так и хочется с лентяем этим посмотреть в глаза, о любви к отчизне.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак. И нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Время. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep, эта группа называется. Наряду с Skies, группа Sleep, родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой дум и стоун-металла. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000...

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

Ах, сон красивый, но недолгий, уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам, ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск, буду валяться на пляже, где море не наше, кушать на завтрак.

0: в отпуск!
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Город» про состояние души. Вот.
3: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.